оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16:00, премьера. В воскресенье в это же

вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилон.

0: всегда. Реклама. Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
4: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба.
2: Реклама.
3: Архитектор.
4: Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор красиво и надолго.
1: Таунхаусы в поселке Молодежный. По цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
8: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
9: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.
13: Новое – это...

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Куда поедем в следующие выходные?
6: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
5: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
6: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
7: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 49-04-45. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14 572.

Лучшая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио «Изион Мьюзик» продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Новые на новом. Градусы на ресницах.

силен в арифметике. И мой пример ведь, что я оставлен. Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба.
2: Реклама. Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Этим летом все на пляж в Березках. Водные аттракционы, модные сабы, детские бассейны и батуты, катамараны и велосипеды на прокат, гриль-зоны на берегу и барбекю-островки на воде. Каждый найдет развлечение для себя. Пляж в Березках на Банном. Улетный отдых для всех. 0+.
4: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинас. В июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей. Рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: новом радио. Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Который год на радость детворе, бассейн на лето ставим во дворе. Будут ребята счастливы летом, купили водные им пистолеты. В сети магазинов «Милый дом» бассейны надувные в ассортименте от 359 рублей. Пистолеты водные от 99 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом», все нужное в нем.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
9: Новое.

0: каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: Реклама. Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
4: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 49-04-45. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная, 101. Телефон 45 15 85.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.

0: Реклама. Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
1: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
0: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинес. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинес за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинес. Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной. Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20 66 66.
4: Новое — это вот это.

0: Утреннее шоу «Один плюс один».
1: Утро на грани.
2: Верните Райтрауна, уже пишут.
3: Да. Все, поздно, доигрался этот мальчишка.
4: Фига себе.
2: А тебе, Артем, не сказали, что у нас немножко замена в шоу?
4: А, все, ладно, я тогда можно домой
2: брать? Давай, на связи. Спасибо тебе за эти годы.
4: Все, хорошо, класс.
2: Обязательно мы в каком-нибудь проекте пересечемся.
4: Все, ладно, все, давай. Пойду дальше домой слушать группу Iron Maiden.
2: Артем Селиванов классный парень.
3: Да все, уходи уже.
5: Я уже тогда начал понимать, что жизнь куда-то не туда катится, когда я ехал в метро.
2: Неблагонадежно выглядишь. С тобой чокнуться можно.
1: Все, да. Допрыгался рыхлый. Все, да. Все, начальство услышало.
4: Имея не храним, потерявши плачем.
6: Да.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один».
1: То самое шоу.
2: Да, это мы вас обхитрили, объегорили, подкузмили. Вообще. Это прикол, вы чё?
3: Если у вас история похуже, даже не рассказывайте ее реально.
0: На новом радио.
7: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
7: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
0: Новое радио.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 21 градус. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба.
2: Реклама. Реклама.
3: Этим летом все на пляж в Березках. Водные аттракционы, модные сабы, детские бассейны и батуты, катамараны и велосипеды на прокат, гриль-зоны на берегу и барбекю-островки на воде. Каждый найдет развлечение для себя. Пляж в Березках на Банном. Улетный отдых для всех. 0+.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Предложение ограничено.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские, австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
7: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45-15-85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО. В два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.
13: Новое. Новое. На но.

Филатов и Карас. Среди счастливых людей. Новое на новом.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Тима Белорусских, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдон, Марсель, Шура, Сивак, Садковская, Тима Урик, Лина Чигали, Чепик, а также спешл Суперсекрет Гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
1: Супер-движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.
2: Реклама. Реклама.
3: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
4: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Куда поедем в следующие выходные?
6: Да куда угодно. Сильвергак – нам любая дорога по плечу.
5: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
6: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
7: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81. 81.
8: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
9: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
8: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
12: Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
13: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
14: Новое радио. Новое на новом.
15: Всем привет, это Ася. Слушайте мою новую песню «Сильно так» на новом радио.

0: ближе, ближе, так близко.
1: Смотри видеотрансляцию нового в мобильном приложении и на сайте newradio.ru.

0: а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Новое радио представляет. Это лето. Твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества. Живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.

0: Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16-20, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
2: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-21-21.

0: Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Архитектор.
3: Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
4: Таунхаусы в поселке Молодежный. По цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Ф. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домещиков 10.
8: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
9: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно, чтобы готовить легко. В фирменных магазинах «Ситна» минтай замороженный всего 219 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Идеальная основа для полезного и быстрого ужина для всей семьи. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 16 июня. «Ситна» – свое, родное, свежее.
10: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная, 101. Телефон 45 15 85.
11: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
12: Новое радио.

0: Radio. Uradio.ru. В Магнитогорске 12. Новое радио.
1: Продолжаем встречать летние выходные под суперхиты и суперновинки. Но теперь в компанию всей этой жаришки еще вписался твой непокорный слуга Вадим Данилин на энное количество часов. Да, не по своей воле, конечно же, ипотеки ради. Всем огромный привет. И солнце палящего.

0: тебе мужа.
1: Это Хамалинова и «А если это любовь» в эфире Нового. Ну, когда, как не по выходным, об этом думать. Действительно, с ранья пораньше, тоже мне. Я тем временем вчера на ночь глядя посмотрел шикарный фильм «Извините, что перебил вашу любимую песню, как обычно». Посмотрел шикарный фильм, точнее, вторую его часть этого фильма, который вышел недавно. Первая вышла в далеком 1995 году, когда многих из вас даже в планах не было. Тогда фильм произвел такой фурор, что потом еще много лет отдавал эхом то здесь, то там. И я подумал, а давай я тебя сейчас на 3 минуты перенесу в 1995 год и поставлю саундтрек тому фильму. Только на этот раз это будет ремастеринг 2026 года. Я больше чем уверен, что ты сейчас включишь приемник на всю и скажешь: спасибо, Данилин, что ты есть на этом свете. Обязательно выкрути басы на максимум. Фильм я не скажу, как называется, но по саундтреку ты точно скажешь, что это за фильм. Итак, Алиса, я тебя сейчас взбодрю. Алиса, громкость 10.

0: песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса — ВК Видео. Реклама.
2: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru, АО Т-банк.
6: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
7: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 49-04-45. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20 66 66.
2: Новое радио.

Новоиспеченная жена, это Дуа Липа в эфире Нового Радио со своим суперхитом. Я тут подумал, что все актуальные новости оставим на потом, еще толком не все проснулись. Даже я больше чем уверен, что не все проснулись. Владивосток тебя тоже касается. Так что оставим на потом. Сейчас же хочу попросить всех слушателей Нового Радио помочь мне провести мою любимую рубрику «Что я вижу прямо сейчас», помнишь, да? Вы фоткаете то, что видите прямо сейчас и скидываете в наш чат. Я смотрю все ваши фотографии, некоторые лайкаю, некоторые прям троекратно лайкаю и все остальное. Не выхожу в эфир. Вы же наслаждаетесь суперхитами, супердовинками, нон-стопом и не слышите этот прекрасный, замечательный голос. Договорились? Давайте. Что я вижу прямо сейчас? Фоткайте то, что видите перед собой. Скидывайте в наш чат, знаете какой, в наши социальные сети, там, где это возможно. И будет вам счастье. Джонни и Федук со своей суперновинкой «Лето», «Елка» и не только очень скоро в продолжении темы суперхитов, суперновинок.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве? Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
8: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах, акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: Акведы.
13: Выбраны.
14: Документы для регистрации ИП.
13: Готовы.
15: Фантастика.
13: Счет, бухгалтерия.
16: Подключены. Поехали.
17: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
18: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара.

0: Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-2130.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Новое на новом. Джонни и Федук. Лето.
5: Двор детства.

0: меня.
1: Немига вышибал. Суперхит на новом. Подоспело руководство. Что же нельзя делать жаришку? Я надеюсь, в твоем городе вещание нового радио жаришка, как у нас в столице. Сегодня еще и дожди обещают. Вообще шикарно будет погода. Все, как я люблю. Так, значит, в жару нельзя. Смотри, что нельзя в жару. Находиться в мокрой одежде перед вентилятором. Нельзя носить обтягивающую одежду. Она нарушает кровообращение. Жалюзи в жару нельзя закрывать. Они нагреваются, создают дополнительную температуру. Кофе и чай в жару не рекомендуют пить из-за содержания кофеина, повышающего давление. Но вот с последним я не согласен. Я сам родом из Узбекистана, первые 10 лет жизни там прожил, и в жаришку зеленый чай у них был прям вот это на первом месте. Топчик-топчик. Поэтому насчет чая, ну, я бы поспорил.
2: Реклама.
3: Каждый день этого лета пляж в Березках ждет.

0: и атмосфера релакса. Вот оно счастье. За ним на Банное, в дом отдыха «Березки». Ждем вас. 0+.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Даунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
9: Предложение ограничено.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.

что, мне кажется, к такому графику привыкнуть нельзя. Хотя вы там себя успокаиваете, что вот, я в понедельник буду выходная. И всякое такое. Сочувствую, посочувствовать вам хочется. Чем могу, помогу. Музыкой, суперхитами, суперновинки, нового радио. Вадим Данилин тут. Я тоже еще толком не проснулся.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. muz.nuradio.ru

0: Это КамАЗ, как ты там, в эфире нового. Каждый день сейчас будут приходить на ленты новостей, информация про чемпионат мира. Уже сообщений набралось, чемпионат мира по футболу, я имею в виду 2026. Уже набралось дофига сообщений. Мне кажется, если я по одной новости буду рассказывать каждый час, хватит, предостаточно будет. Но не те новости, где кто-то с кем-то там выиграл, кого-то выиграл, кто-то проиграл и так далее. Намного есть интереснее новости. Вот такого рода я буду рассказывать тебе новости про футбол. Сам я футбол не очень. Я считаю, что футбол переоценен. Я волейболист. У сборной Англии по футболу украли почти все мячи и бутсы на чемпионате мира в США. У футболистов остался всего один мяч, а до первой игры осталось 4 дня. К краже могут быть причастны, внимание, водители, которым доверили доставку, считает служба безопасности. Все остальные новости футбола уже, наверное, в следующем часе. А нет, там Макс Астахов будет. Ну, после 3 часов, да. У Макса свои будут темы. Джиган, Анна Седокова, Ваня Дмитриенко, Егор Крид, Артикасти. Очень скоро в продолжении эфира.
1: От создателя нового радио.

0: на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио. Реклама.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Солнце светит, жаркий день, лежать на пляже нам не лень. Плеск и брызги, детский смех вокруг. Лето – самый лучший друг. В сети магазинов «Милый дом» полотенца махровые в ассортименте от 419 рублей. Матрасы надувные от 399 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом» – все нужное в нем.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на t-bank.ru, а от Т-банк.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Куда поедем в следующие выходные?
10: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
9: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
10: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
11: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
12: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домещиков 10.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20-66-66.
15: Радио.

0: Филатов. Как раз это все не помню я. Прям-таки утренняя субботняя песня, наверное, или выходная для всех россиян. Что было вчера, фиг его знает. Но об этом чуть позже. Продолжение летней темы. Новости подоспели. Мороженое, оказывается, предотвращает диабет, подтверждают ученые из Гарварда. У людей, кто ел пломбир из натуральных ингредиентов два и более раз в неделю, улетучивался риск развития второго типа диабета. Побочно у людей снижался риск заболевания сердцем. Каждая жировая капля в молоке окружена сложной мембраной. Пишут, при производстве эта молекула сохраняется и регулирует чувствительность к инсулину. Но запоминайте, пломбир из натуральных ингредиентов. Думаю, объяснять не нужно, что это такое. Мчим дальше.
1: Эти треки были новыми.

0: 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама. Реклама.
1: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
2: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Все сложится. С новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Зачисляй, храни, трать.
7: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
8: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
2: Хочу, хочу, хочу. Берег включает «хочу».
3: Хочу утреннюю чашку клубники.
2: Хочу съесть сэндвич на балконе.
4: Хочу чипсиков.
3: Но полезных.
2: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
5: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-003-4493. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28.
6: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
7: Новое радио.

0: прощай.
1: Это лирик, прости и прощай, суперхит на новом. Новость для всех спортсменов. Далее, тренировки, оказывается, тренировки выходного дня так же эффективны, как и ежедневные. Ну, то есть ты не можешь, тренироваться в течение рабочей недели, а можешь тренироваться по выходным. Согласно новому исследованию, чтобы уменьшить риск инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний, человеку нужно примерно 2 часа умеренных или 75 минут интенсивных упражнений в неделю. Поэтому всю недельную нагрузку можешь уложить всего в 1-2 дня. Ну, то бишь, в субботу и в воскресенье. Но мне кажется, все-таки в субботу и воскресенье не до тренировок. Как Макс Астахов ходит в спортзал? Не ходит? Ходит в спортзал. Пришел Макс Астахов, а значит, через 11 минут уже начнется выходное шоу. Так что раскладывайтесь поудобнее, откидывайте все дела на потом. Скоро начнем.
2: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Архитектор.
5: Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
6: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк.

0: мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
4: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
5: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно, чтобы готовить легко. В фирменных магазинах Ситно минтай замороженный всего 219 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Идеальная основа для полезного и быстрого ужина для всей семьи. Приходите в магазины Ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 16 июня. Ситно. Свое. Родное. Свежее.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная, 101. Телефон 45 15 85.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
8: Новое радио.

0: Здравствуй, это выходного шоу. Меня зовут Макс Астахов. Со мной вместе Вадим Данилин. Мы, как всегда, двое злорца, но с абсолютно разным настроением. Я уже привык к тому, что я работаю в субботу и такой заряженный. Вадим, у которого все планы выходные поехали по одному месту. Так, понимаю?
1: Все, да, благодаря коллегам, которые отпуск взяли. А сейчас бы я мог на Волге нежиться.
0: Плавать.
1: Шашлыками плавать, да. Вот это все. Красота. У нас просто есть традиция такая летом. На Волгу и с палатками и на все выходные.
0: Ну что, ради тебя эту традицию чуть не могли передвинуть?
1: Ради меня одного? Там 30 человек.
0: А, ничего себе.
1: Большинство с детьми.
0: Это такая компания у вас огромная?
1: Кто я такой, да.
0: Ничего себе.
1: Все взрослые люди, дяди, тети.
0: Это не встреча выпускников?
1: Нет.
0: Просто кореша?
1: Да.
0: Офигеть, ничего себе, как вы дружите. Я завидую по-доброму.
1: Два раза в год, два раза за лето мы ездим.
0: А, то есть это первый раз был?
1: Это будет первый раз, да.
0: Ага, ну надеюсь, я никто пропустил. Больше отпуск не возьмет.
1: А я надеюсь, что да. Я надеюсь, что там у них сейчас льет дождь, и они сидят в палатке. Потому что я такая скотина, да.
0: И ну как раз подключаются к нашей радиостанции.
1: А нет, там связи нет вообще.
0: Блин.
1: Серьезно.
0: Чем у нас еще лето ознаменуется, кроме хорошей погоды и всем на свете? Это, конечно же, плановым отключением горячей воды. А вот у меня она в июле, а я недавно прочувствовал. Я не знаю, что было в моем доме, но у меня на денек отключили воду. И вот мы с тобой как-то общали по этому поводу, что можно бойлер, что можно водонагреватель. Я понял, что мне настолько лень, что я просто под холодной помылся, поорал, столько удовольствий. Потом получил в момент мытья под ледяной водой. Мне это все очень сильно не нравилось, и я проклинал сам себя. Говорю, почему ты не делал ничего раньше? Но в целом в итоге я понял, что я ничего менять и не буду.
1: Пока у меня не было проточного водонагревателя, знаешь, какой лайфхак был? Первые 20 секунд более-менее тепленькая такая водичка льется. Первые 20 секунд. Потом начинается холодно. Да. Главное успеть в эти 20 секунд.
0: А если каждый раз открывать кран только на 20 секунд? Так не работает? Я понял. Это надо доработать лайфхак и вернуться. Макс Астахов, Вадим Данилин. Мы начинаем выходное шоу. Будь с нами.
2: Это новое. Выходное.

0: во-первых, новое шоу Макс Астахов, Вадим Данилин. И тут я понял, что лет всегда делит людей на две части, на два типа людей. Одни получают максимальное удовольствие, другие страдают. Вот мы недавно с тобой на прошлом эфире обсуждали, что ты ПП стал держать. А я со вчерашнего дня стал считать калории. И знаешь, это невероятно отвратительный опыт. Пока вот ты гуляешь с своими друзьями, они едят все подряд. Мороженое, чурос, пиццу, хинкали. Ты такой, да-да-да, и с контейнером. Или надо найти что-то, где больше белка, меньше жира и углеводов, и все на свете. Просто на это лето у меня мысли появились такие. Я вот что хочу, быть счастливым или вот классно выглядеть на пляже без одежды? И пока что очень склоняется к тому, что я хочу на пляж. И хорошо выглядеть там. У меня отпуск через 8 недель. За 8 недель как будто бы можно успеть привести себя в форму. Классическая история. Подключайтесь на трансляцию. К нам в лицо Вадима невозможно подделать и описать словами.
1: У меня слова просто нет. Подожди. Все прекрасно знают, что даже у тех, кто сидит на ПП, есть разгрузочные дни. Обычно они выходят на выходные.
0: Да. Но у меня был только первый день ПП, поэтому мне как будто как минимум еще рано. И вот начинать сразу с выходных тоже как бы плохая идея.
1: У тебя ПП начался чисто теоретически пока что.
0: Не, я планирую, что на выходных...
1: Ты весы купил?
0: Да, да.
1: Да ладно?
0: У меня есть весы, я стал считать калории, я стал взвешивать абсолютно все продукты, я скачал себе программу, я записываю теперь туда все, я теперь как сумасшедший человек, да.
1: А у меня есть дружочек такой, который тоже вот прям реально умалишенный стал. Но ему помогло.
0: Ну, вот.
1: Он через день ходит в спортзал, сейчас записался в спортзал.
0: Пока что все сходится.
1: Там, бегает, там есть какой-то такой тренажер, на котором
0: лестница
1: подниматься.
0: Лестница она называется,
1: лестница,
0: да.
1: Да, вот эта вот фигня.
0: А это вообще враг калорий.
1: Схуднул. Красава. Очень хорошо схуднул. Второй, третий подбородок ушел. Четвертый остался немного.
0: Нормально.
1: Да. Живот немного убрал. Но он тоже, он считает прям все-все прям до копеечки.
0: Но у меня есть только два режима. Либо я не могу просто, знаешь, вот жить в балансе. Я либо ем все подряд, либо у меня начинается какой-то прайм, олимпийский чемпион. И два месяца я насилую себя различными диетами и спортзалами. И хороший результат у меня трансформация. Всегда есть фотографии классные до-после. Но это просто такой эффект недолговременный. Потому что в какой-то момент я начинаю забивать. И мы снова возвращаемся там под сотку. И я такой, так, браток, а как мы здесь оказались снова? Мы же это уже с тобой проходили.
1: В смысле, под сотку ты больше 100 килограммов весишь?
0: Я весил 104, сейчас я вешу 96.
1: Серьезно?
0: Да.
1: А где это у тебя?
0: Ну, нормально. Я просто люблю оверсайз вещи.
1: А, знаю, знаю. Проходили, да. Вот
0: знаешь,
1: оверсайз хорошо жир скрывает и худобу скрывает.
0: Да, да.
1: Это прекрасно. Да.
0: Не хочешь худеть, научишься разбираться в лекалах и в крови.
1: Да.
0: Мне кажется, теперь каждый шуя мазохистка, мотористка, да.
1: Мазохистка.
0: И мазохистка. С этими диетами мы, конечно, да. Пиши к нам в чат, если тоже любишь мучить себя летом диетами. А мы скоро вернемся. И, конечно же, расскажем тему сегодняшнего эфира.
2: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
0: По

0: реклама. Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
1: В этом весь ты.
0: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru, АО Т-банк.
2: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинес. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинес за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинес. Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Ruskomedia.ru. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
4: Новое радио.

0: А я-то что сразу?
1: А ты говоришь, с этого начнем эфир. Я такой, ну давай начнем. Макс Астахов, Вадим Данилин.
0: Да, чем не стесняться?
2: Ну просто тут Макс Астахов за эфиром какие-то очень странные видео смотрит. А ты можешь даже начало этого видео поставить. А зачем я буду рассказывать, когда можно послушать? Давайте
1: но
2: послушаем.
1: Там просто вот такой разговор.
2: Не надо, ты поставь начало, да.
3: Это видео, собственно, для вас. Совершенно недавно я сделала себе грудь и столкнулась с такой проблемой. Каждую ночь, находясь вот в таком положении, на кровати, то есть можешь только на спине.
1: Ну, короче, девчонка рассказывает о том, что она сделала себе грудь, и теперь ей очень больно спать, потому что после того, как ты делаешь пластическую операцию на грудь, ты можешь спать только на спине. Забудьте про сне на животе. У нее стала болеть, спина. Она пошла к доктору, у которого я относительно недавно делал банки. Вот и вся история. Поэтому я увидел этот контент, потому что этот врач, собственно, и выложил эту девчонку. Он рассказал, что ей сделал там магнитную терапию, и ей это все помогло.
2: Поэтому... То есть такой врач-универсал. Тебе банки, ей груди, третьему там еще что-нибудь, да?
1: Нет, увеличил. Он ей боли в спине убрал, а не грудь делал. Это разное.
2: Я подумал, есть мастер-универсал.
1: Да-да-да, но мне кажется, мастера-универсалы, они не хороши девчонки. Но все равно у кого-то какая-то специализация должна быть.
2: Ну почему нет? Ну есть же муж на час.
1: Муж вот, на час, да. Но нету окулиста-гинеколога, например. Это, мне кажется, слишком полярные вещи. Подключайся к трансляции, Вадим задыхается.
2: Ну я тут простыл еще за эфиром. То есть вот этот хрип 50-летнего старика, понимаешь, на фоне.
1: Ой, ладно, не наговаривали себя.
2: Окулист-гинеколог.
1: Ну как бы... А что, вы знаешь, помнишь, когда был старый сериал «Универ»?
2: Я не смотрел.
1: Я тебе расскажу.
2: Да.
1: Там один из главных героев был Кузя, он же Виталий Гагунский. И у него была карточка, на которой профессия написана. И он был охранник-каратист. Охранник-каратист. Он охранник и каратист.
2: Ну, одно без другого не может жить, мне кажется.
1: Ну, может, бесконтактный бой. Ну, если ролики в интернете вовьешь с названием «Бесконтактный бой», много чего интересного увидишь.
2: Да.
1: Все. Да, хорошо, да. К теме эфира, наверное, стоит вернуться.
2: Давай.
1: Вот, я недавно с друзьями своими тусовался. Как недавно? Вчера. И как с друзьями? Я был с девушкой, он был мой друг, а у него тоже девушка. И я вышел в туалет, вернулся, у них разговор зашел про бытовые пунктики в отношениях, которые бесят или напрягают тебя в партнере. Ну, что там? Кто-то не убирает посуду, да? Кто-то, вот как, например, я. Вот, я вообще, оказывается, кошмарный человек. Если мы начинаем смотреть сериал вместе... Я тебе вообще не гарантирую, что после того, как мы разъедемся на работу, а потом еще не встретимся какое-то время, что я не буду смотреть его один. Я 100% буду продолжать смотреть его один, и потом, когда мы встретимся в следующий раз, будет вероятность того, что я на 4-м сезоне, а ты посмотрела со мной только первую серию.
2: Это нормально.
1: Но мне тоже кажется, что это нормально. Я не хочу вот зависеть от того. Но если мне тупо интересно. Мне тупо интересно. А вот девушка моя Полина, она прям возмущается. Да как ты? Да ты предал наш сериал. Мы начали смотреть его вместе.
2: Это просто пусть Малина, слышь, Полина мотает на ус, что нужно оставаться до конца. Прям до победного конца с тобой дома и досмотреть сериал до конца.
1: А, получается, это должен быть марафон тогда.
2: Да.
1: Ну тогда как будто бы это работает. Вот все. А вот я тебе рассказывал, что я сумасшедший в этом плане. Короче, я знаю, когда... Я очень сильно не люблю, когда кто-то трогает мои вещи. Эта история пошла еще из общаги. И я знаю, когда кто-то прикасался хотя бы одним пальцем к любой моей вещи какой-то бытовой. Потому что вот я их так выстраиваю по сантиметражу, что сразу замечаю там лишнюю волосину или любое отклонение на 1 градус. Вот я в этом плане очень сумасшедший.
2: Это ОКР.
1: Да не.
2: Это ОКР.
1: Да
2: когда, не. Когда у тебя все лежит вот прям ровненько-ровненько, все по полочкам.
1: Это не обязательно, что все ровненько-ровненько. Это фишка в том, что я знаю, если кто-то что-то подвинул. Оно просто может иметь свой угол какой-то определенный. Я могу... Не обязательно, что я это буду выстраивать прям тютелька в тютельку под линеечку и под 1 градус. Нет. Просто если ко мне кто-то пришел в гости, что-то потрогал, я знаю. А если, знаешь, как в отелях, там, приезжаешь куда-то, люди там переживают, что везде скрытые камеры начинают там чудить. Не видел никогда видос?
2: Нет, никогда такого не видел.
1: Ой, интернет — это богатая штука.
2: У тебя странная там избранная в видосах. Вот это, знаешь, увеличила грудь.
1: Увеличила грудь, скрытые камеры. И еще...
2: Хоум-видео.
1: Нет, когда прыщи дают.
2: Фу!
1: Это я.
2: Фу! А ты любишь, чтобы тебе прыщи? Или ты любишь прыщи?
1: Я люблю смотреть на это. Ну, бывает. А о каких своих странностях поделишься ты?
2: Я думаю, что я тебя не перебью никак вот после прощения этих. Приятного аппетита.
1: Жаль.
2: Вы хотели пересесть на ПП и похудеть к лету? Мы вам поможем обязательно.

0: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
1: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
6: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте vampivet.ru. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Все сложится с новым кроссовером «Канат Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
12: Цена действительно на модель «Тенет Т4Л». Комплектация актив 2026 года выпуска.
13: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
14: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
15: богатстве? Столько условий.
16: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
17: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк.

0: Здравствуйте, здравствуйте, Макс Астахов, Вадим Данилин, мы здесь, это выходное шоу сегодня обсуждаем, ну, отношения, ну, куда же без них, самая, да, приятная часть нашей жизни, но и там может что-то раздражать, например, вот всякие бытовые пунктики. Вот люди встречаются, люди влюбляются, люди женятся, но, тем не менее, что-то их всю жизнь друг друга не устраивает. Так вот, об этом мы сегодня и говорим. Какие пункты бесят вас в вашем партнере? Ну, может, не бесят, но не нравятся. Как вы с ними боретесь? Вот, например, у меня отношения завязались не так давно, где-то около полугода, но у меня предметом споров, таких молчаливых, стала злосчастная крышка унитаза. Мне нравится, когда она закрыта, моей девушке нравится, когда она открыта. А я, как логичный человек, понимаю, что открытая крышка – это странно, особенно когда один раз у тебя что-то туда упало, то, что не должно туда падать, например, расческа или еще какая-то история, это пришлось выкинуть, это такой, ну, как будто бы не хочется повторения такой истории. Поэтому я убедил логикой просто, говорю, давай ее закрывать, потому что так будет комфортнее абсолютно всех. Ну, тут сошлись. Но есть различные ситуации у других людей. А, возможно, и у меня что-то всплывет. Вот этим мы сегодня и делимся. Что ты на меня так смотришь? Хочешь что-то добавить?
1: Слушай, начало той долгой семейной счастливой жизни Полины и Макса. Слушай, а вы уже полгода вместе, да?
0: Да.
1: Нифига себе.
0: Ну, что нифига себе?
1: А сейчас любая девочка скажет, вы что, и что, и до сих пор не сошлись, до сих пор предложение руки и сердца не сделали?
0: Ну, сейчас уже, да.
1: Уже поздно, да?
0: А я даже не знаю, если честно. Хотел сказать, что, типа, это сейчас долго делают, а раньше-то как делали? Вот сколько случаев? 3 месяца? Хоп-хоп-хоп.
1: 2 недели, хоп-хоп.
0: И все, и вместе. Вот
1: вместе.
0: Меня очень сильно удивляла история певца Алексея Воробьева. Вот у него есть родители, которые встретились в трамвае и больше никогда в жизни не расходились. Класс, класс. Но это 1 на 1 000 000. Потому что, ну, мне кажется, так.
1: Ну да,
0: вот.
1: Да.
0: Ладно, вернемся к теме, что там вас бесит в ваших партнерах. Я залетаю сразу в наши комментарии в социальных сетях. Александр пишет: ставит посуду не на свои места после мытья, когда помогает. Живем вместе 15 лет, а он как будто в гости зашел в этом плане. А нормально. Ну, ты тоже хочешь и рыбку съесть, чтобы он тебе и помогал, еще и посуду ставил на свои места. Ну, помогает уже, слава богу.
1: Нет, есть такие вещи, с которыми можно мириться, наверное.
0: А, да, да?
1: Ну, это, да. Есть такие, которые вот прям вот увидишь и сразу такая, да ну нафиг.
0: Не,
1: ну,
0: есть
1: нафиг.
0: Четкий минус, а есть так, недостатки.
1: Да, вот у меня, например, супруга, она, знаешь, как делает? Вот я уже рассказывал, делают полную тарелку огромную салата для всех.
0: Да.
1: Ну, нужно ее накладывать к себе, в тарелку по чуть-чуть, да, этот салат. А она берет ложку, ест салат из общей тарелки, и ложку вот там оставляет.
0: Так вкуснее.
1: Ну, здесь другие люди находятся.
0: Я понимаю.
1: Так как... В смысле вкуснее? Ты тоже так делаешь?
0: Ну, конечно, да. Конечно, да.
1: Что?
0: Могу себе, конечно. Это из детства. Вот привычки они остались.
1: А, ты же из этого,
0: из Магадана. Да, мы сначала мамонта, пока вместе все...
1: Во что не успел, тот опоздал.
0: Конечно, голодный край. Конечно.
1: Не, ну...
0: Знаешь, вот в семье лицом не щелкают, это вот все оттуда пошло. Не успел, опоздал, правда. Ну да, я понимаю, что, типа, это может быть кому-то некомфортно. Это окей. Вот я тоже дорос сейчас до такого момента. Ладно, я могу так не делать в целом. Но если так делаю, то окей.
1: А недавно она, ну, это после родов, наверное, она начала, ну, я не знаю, можно об этом говорить, нет, в эфире, это я впервые скажу. Если она не успела помыть посуду, или меня там дома не было, не успела помыть посуду, она в этой посуде снова приготовит.
0: О, лайфхак для домохозяек, а что, собственно, нет?
1: Так, во-первых, заткнись.
2: Выходное. Супервыходные на новом радио. С 12 до 3. Реклама.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО. В 2 раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет,

0: билет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Каждый день этого лета пляж в Березках ждет вас. Уют

0: кровать и атмосфера релакса. Вот оно счастье. За ним на Банное. В дом отдыха «Березки». Ждем вас. 0+.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Город не ждет. И тормоза тоже.
3: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20 66 66.
6: Новое радио.

0: Здравствуй, здравствуй, Макс Астахов, Вадим Данилин, это выходное шоу. Сегодня обсуждаем все пунктики в отношениях, которые вас раздражают, немного напрягают во второй любимой половинке. Кстати, в тему я нашел сразу новость, рассказываю. Треть россиянок не готовы встречаться с мужчиной без машины. 33% женщин не рассматривают партнера без автомобиля вообще. Еще 46% надеются, что машина появится со временем. И только 21% готовы строить отношения с мужчиной без автомобиля. То мужчины оказались проще. Почти 80% сказали, что машина у женщин для них не важна. Так я вот тоже знаю, что меня любят не за машину, а за самокат. Он у меня огромный и на каждой парковке стоит. Такие вот дела.
1: А у тебя машина разве есть?
0: Нет, за самокат. Я говорю, не за машину, а за самокат.
1: Так что он не за машину любит, как будто у тебя есть машина.
0: Нет.
1: А у тебя и прав-то нет?
0: Нет, прав нет.
1: Вообще никаких.
0: Я вот на самом деле хочу к этому вернуться, да. Отучиться, вот сейчас откатаю лето и начать свое обучение, потому что я раньше никогда об этом не задумывался, потому что никогда и не было потребности. А сейчас как будто, блин, а за город-то ездить круто, оказывается.
1: А из дома до работы сколько ты добираешься по времени?
0: Меньше часа.
1: Меньше часа.
0: А на машине лучше не станет.
1: 15. Ты по выходным, слушай, пробок нет, нифига.
0: Ну, я же на такси сейчас еду. Ехал, например.
1: Ну.
0: Я же вижу, как они едут.
1: Ты не ипотечник, ты молодой, поэтому можешь на такси себе позволить. А я не представляю, как я абсолютно на стороне девочек.
0: Че?
1: Должна быть машина в семье, обязательно должна быть
0: семья. Ну, в семье, ну, понятно.
1: Да.
0: Ну, а если у пацана нет тачки прямо здесь, сейчас?
1: Нищеброд.
0: Если ему 18 или 20 лет в универе, вы вместе учитесь, что с ним не встречаться теперь? Может,
1: нет.
0: Он перспективный?
1: Вот отучись, перспективный. Знаете ли?
0: Ой, хорошо.
1: Вот просто, понимаешь, у тебя все друзья с машинами за город куда-нибудь собираются, да?
0: Да.
1: А у тебя нет машины, ты сидишь такой, обосранный, дома, в квартире и никуда не можешь. Ну, ладно, окей, каршеринг возьмешь, но он тоже в копеечку влетит. Поэтому я девочек прекрасно понимаю, машина нужна в семье.
0: Ну, а если друзья, то друзья и довезут?
1: А если их там семеро по лавкам?
0: Ну, значит, надо бы искать лучших друзей, которые точно тебя довезут.
1: Угу.
0: Ну, не знаю, не
1: знаю. Я
0: помню,
1: как мы с Марти вчетвером ехали двухместным.
0: И как это было?
1: Ну, лучше не рассказывать, лучше,
0: да?
1: Показать. Да.
0: Это как в любом анекдоте. Открывается дверь, а там 80 человек просто из Волги.
1: Примерно, да. Поэтому машина нужна обязательно.
0: Да, понятное дело, но у кого он должна? В семье, понимаю.
1: Ты себя сейчас оправдываешь, я не могу понять, или что?
0: Нет, я вообще просто возмущен. Я дай сейчас с правами разберусь, потом с машиной как-нибудь, а? Давай постепенно, потихонечку, помаленечку, по зернышку, по семечку. Вот так вот.
1: Видишь, к 50 годам купишь.
0: Сам рассвет сил еще, да.
2: Новое выходное. Это новое выходное.

всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа среди счастливых людей на новом радио. Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Привет-привет! Макс Астахов, Вадим Данилин, выходное шоу. Как ты знаешь, каждую пятницу у нас выходит много очень различной классной музыки, а возможно и не классной музыки. Но я отобрал три новинки, которые мне понравились, или у которых есть история, или которые вы по-любому должны услышать. Короче, в последнее время я наткнулся на такой сериал, который называется «Первая ракетка». Он российский, там снимается Данила Козловский. А вот все спортивные сериалы «Хлеб не корми, дай мне посмотреть», очень мне нравится. Там про девчонку-теннисистку, у которой есть врожденное заболевание. Она там через полгода может ослепнуть. И вот она через терни к звездам на теннисе решает пробиться к профессионалам и спасти свое зрение. Чем закончится история, непонятно. Но понятно только одно, что есть такой артист Джей-Рок, который приходил к нам к выходное шоу. Очень мне нравится его творчество. Так его трек стал саундтреком этого сериала. «Ловушка» называется, про преодоление себя и также через тернии к звездам. Слушаем кусочек.

0: начинается.
1: А я, кстати, забыл сказать, зачем мы все это делаем. А мы сейчас слушаем только припевы, самые интересные части, для того, чтобы потом вернуться в наши социальные сети и проголосовать, какой из трех хуков песен тебе понравился больше, для того, чтобы послушать эту песню целиком прямо у нас в эфире Нового Радио. Едем дальше.
2: А кто следующий?
1: А следующий у нас Хчо и Саян. Кстати, Саян — это тот молодой человек, который попал в чарты. Он про Мальборо там пел. Хчо, знаем все прекрасно, и без Шаде. Хотя вот он еще с Бай Индией и с Мотом залетел на Шаде. В общем, Саян тоже был у нас в рамках шоу. Рассказывал, что вот такой фиточек нас ждет. Мы, собственно, его и дождались. «Темная ночь», Хчо и Саян.
0: Черный

0: А я забыл, что Саян приходил, когда не ты вел вместе со мной,
1: с
0: а был...
1: Вел.
0: А ты?
1: Я был.
0: Не Дима Лапиков?
1: Нет.
0: Все, тогда ты знаешь,
1: Дима
0: что...
1: Лапиков забудь, он в отпуске уже.
0: Все, сколько, все, да? Все. А тогда я точно. Тогда мы с тобой вместе знаем, что вот этот голос, который женский был, это Саян поет и через нейросети его обработал.
1: Очень песня похожа на этот, «Асфальт».
0: Да, кстати, блин, ничего себе. Если бы угадай мелодию, ты действительно набрал 1000 баллов. Есть, есть вайб такой. Едем дальше. Рэп-стори немножечко добавим во всю эту тему. Вот Майот, знаете? Да, конечно, знаете. Вот он выпустил альбом, который называется «Орео», «Афробит», «Все дела». Долго его готовил. Много там совместок, но я выбрал сольный трек. «Забудь его», он называется. Слушаем «Навьё» от Майота.

Ну, вот такие три новинки у нас есть. Я напомню, что, во-первых, это Джиро «Ловушка», во-вторых, это Хчо Саян «Темная ночь», и только что мы послушали «Майота, забудь его». Ну, если вдруг у тебя сейчас сложный период, «Майот» напоминает тебе, что будет жизнь дальше. Залетай прямо сейчас в нашу социальную сеть, через одну секундочку там появится голосовалка, и мы с тобой проголосуем за тот трючок, который послушаем в конце этого часа в нашем эфире от начала и до конца.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артика Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбрери. Лирик. Пьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилина. Эльма. Игнатий Вентура. Эльвира Т. Немига. Акмаль. А также спешл. Суперсекрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж.
1: Супердвиж.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.
2: Реклама.
3: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
9: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
8: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
10: Солнце, брызги, плеск воды, к речке ног босых следы. С головой ныряем в лето, счастьем и теплом согрето. В сети магазинов «Милый дом» круг надувной в ассортименте от 99 рублей. Но рукавники детские надувные от 79 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом», все нужное в нем.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Привет-привет, здравствуй-здравствуй, это выходного шоу Макса Стахова, Вадим Данилин. Сегодня мы обсуждаем все самые интересные пунктики в отношениях, которые вас раздражают, ну или немножко заставляют вас негодовать по отношению к вашему партнеру. Там неопущенные крышки унитаза и все в таком формате. Вот, я вообще с чего начал. Мы эту тему как разгоняли? Просто сидели вчера в заведении, болтали и как-то слово за слово и с друзьями стали обсуждать. И оказывается, у моего друга девушка, она из семьи, их много детей, их вообще в целом дофига, и у них такая привычка, что они сразу, например, вот ты поел, посуду не моешь сразу после себя, потому что через секунду, через две, через три снова придет вот какая-то братья, сестер, либо твоих братьев, которые тоже там себе возьмут кусок с общего пирога, и потом уже человек последний, который встревает во всю эту движуху, он моет всю эту историю. А сейчас они живут вдвоем. И фишка заключается в том, что она, получается, никогда не моет посуду, потому что теперь это легло на его плечи. Но она занимается, видимо, чем-то.
2: Хорошая легенда, чтобы не мыть посуду, я запомню ее.
1: Да, кстати, пожалуйста. Да. А у тебя многодетная семья?
2: Теперь да.
1: Ну вот, теперь хорош. Да. Хорош. Да, да, вот. Вадим быстро включается.
3: Да, просто у меня есть знакомые, у них на самом деле вся эта крышки унитаза и все прочее, это цветочки. Просто у одной пара, да. У девушки есть привычка, еще с семьи она ее взяла, что в семье не дожидаются других и кушают без других членов семьи. Mm-hmm. То есть вот пришел поужинать, захотел, сел и поел, mm-hmm. не дожидаясь там отца, матери и так далее. И она переняла эту привычку в эти отношения. То есть приходит там, грубо говоря, парень, а она уже поела. И он такой, и что? А я привык, я хочу, чтобы ты со мной ела, например. И на этой почве конфликт случается. Казалось бы, мелочь, а все равно, знаешь, осадочек остается.
1: Не нравится завтракать и ужинать вместе.
3: Нравится?
1: Да, мне, я вообще люблю вот эти вот традиции. Я понял, что когда я уехал от своей семьи, когда я перестал, да, быть ребенком непосредственно, который находится в доме своих родителей, у меня очень много традиций ушло. Вот, например, хорошо, что у меня здесь есть бабушка, тетя, я приезжаю, там Пасха, куличи, я сам крашу яйца для того, чтобы ехать биться с ними, а в целом, когда я жил, вот, например, в Санкт-Петербурге, у меня такого не было. Я не красил яйца, я не пек там куличи, не покупал их. И много таких вот штук очень сильно ушло из моей жизни. И вот сейчас я пытаюсь либо создавать новые, либо вернуть то, что было в моей жизни, потому что это очень прикольно.
3: Хорошо, вот ты говоришь, что ты не живешь с Полиной вместе, со своей да. девушкой. Но она же у тебя дома бывает?
1: Конечно.
3: Волосы из сливного этого вытаскиваешь, нет?
1: Ну, конечно. Это классика, ну, конечно.
3: Серьезно? Но меня это не бесит.
1: Не бесит?
3: Не-не-не-не, вообще не раздражает.
1: Ну, а почему, ну, типа, такие условия, я это принимаю. Нет,
3: ну, почему такие условия? Ты засоряешь слив?
1: Да.
3: И чисти сразу за собой?
1: Ну, я же не могу сказать, что это только ее волосы. Там же и мои по-любому есть.
3: Ты же пописала там и так далее. Ты же сливаешь за собой. То же самое в душевой сделаешь за собой. Убери эти волосы.
1: Я понимаю, но же просто не всегда это накопительный эффект. Но меня просто вот это, именно конкретно эта штука вообще никак не вымораживает.
3: Ты просто сейчас в том состоянии, еще полгода прошло, когда, знаешь, я люблю свою
1: да
3: девушку.
1: Да нет,
3: она,
1: дело не в
3: она
1: этом.
3: Она кушает радугу, какает бабочками, вот это вот все.
1: Нет, ну крышка унитаза меня же бесит.
3: И так далее, слюна течет по щеке ночью. Я обожаю, так красиво.
1: Вадим. Что ты рассказываешь?
2: Девочки, во-первых, не пукают, ну что на самом деле?
1: Как ты мог? Потому что все девочки принцессы.
3: Нет, извините меня.
1: Такое, между прочим.
3: Недавнее, значит так, спасибо, что напомнил.
1: Давай.
3: Значит, смотри, недавняя статистика показывает, что пукают абсолютно все.
1: А, да?
3: Причем мужики пукают гораздо чаще, чем женщин. Но девочки, женщины тоже пукают.
1: Блин.
3: Только вот когда они говорят, что они не пукают, подо что они могут маскировать это, вот представь. Там, кашлянуть так.
1: Конечно, чихнуть.
3: Да. Чихнуть там, не знаю.
1: Блин, мне очень интересно, как ты пришел к этой статистике. Ты же ее гуглил, целенаправленно, или она тебе вот попалась и просто случайно?
3: К сожалению, попадается. У меня рассылка какая-то очень странная. Знаешь, реклама идет, вот это все. Смотря, что я смотрю. Вот там, как ты любишь, когда прыщи,
1: да,
3: наблюдать. А у меня другое.
1: А девчонки пукают. Понятно. Понятно. А еще, мне кажется, тест на отношения, это может быть ремонт. Но об этом в следующей серии, об этом в следующем выходе.
3: Ну да.
0: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Макс Астахов, Вадим Данилин, это выходное шоу. Как я и говорил, сегодня обсуждаем все различные пунктики, которые напрягают вас в отношениях вашей второй половинки. Что там, крышки унитазов, волосы в сливе и так далее. А еще говорил, что в этом выходе поговорим про ремонт. Статистика подъехала. 8 из 10 россиян ссорятся из-за ремонта. Почти 80% россиян признали, что ремонт становится причиной конфликта в семье. Чаще всего спорят из-за бюджета. Ну, конечно, деньги терять никто не хочет. Из-за сроков, выбора дизайна и качества работ. В общем, ремонт — это не только про стены, но и проверка нервной системы. Вот постоянно, я сейчас смотрю, мне постоянно моменты в социальных сетях прилетают. Есть такое шоу «Ставка на любовь». Там известные пары улетают на Бали, выполняют различные челленджи, ставят друг на друга, пройдут они это испытание или не пройдут испытание, и проверяют таким образом свои отношения. Зачем так заморачиваться? Сделайте шоу про ремонт. Вы так проверите свои отношения раз и навсегда. Ну, с тобой неинтересно. Ты все умеешь, Вадим, мне кажется.
1: Я все умею.
0: Ну, большинство того...
1: А что не умею, я найму человека.
0: Вот, из того, чего не умею я. А я много чего не умею. Ну, по крайней мере, я не знаю, умею ли или не умею, потому что я никогда не пробовал.
1: А почему ты не пробуешь? Почему ты
0: потому что ничего не ломалось.
1: К новому так вот негативно относишься?
0: Не-не-не, негативно. Просто не ломалось.
1: Чтобы... Ну, не обязательно ломаться. Ну, купи тоже вот этот проточный водонагреватель.
0: Хорошо.
1: Если уж к этому вернулись.
0: Договорились.
1: Ну, нет, ты под холодной водой будешь.
0: Договорились.
1: Я сейчас как твоя мама буду. Вот. Как зовут маму?
0: Марина.
1: Марина. Мама Марина. Представь, что я... Марина Данилина сейчас. Максим, ну, в конце-то концов, ну, побереги себя.
0: Mm-hmm.
1: Ну, купи ты проточный водонагреватель. 2000 рублей стоит.
0: Блин, реально ты такая же.
1: Ну, как ты под холодной водой? Простудишься. Кто тебе варенье будет присылать?
0: Есть еще...
1: Огурцы.
0: Вадим как будто бы маму действительно вызывает. Она может точно так же. Но мне варенье и огурцы не присылают. Только икру и рыбу. Заходите, пожалуйста,
1: какой
0: на трансляцию.
1: Мягкий человек.
0: На трансляцию, пожалуйста, заходите. Тут лицо Вадима, оно просто не подходит ни под одно описание. Это надо видеть.
1: Да, подождите, секундочку. Значит так, главный редактор.
0: Да.
1: Ну, в радио.
0: Наталья.
1: Наталья Михайловна, Силина.
0: Что-то написала.
1: Он послушал, да, говорит, сломай что-нибудь в студии, пусть он чинит.
0: Да, пожалуйста.
1: Значит так, что я сейчас сломаю? А давайте я шею сломаю, Макса Астахова, пусть вот это вот не было взял за гермотрепки.
0: Есть книга замечательная про хирурга, который на какой-то там высоте, когда на гору поднимался, сам себе оперировал аппендицит. Но это про хирурга, а я сам себе шею-то как буду делать? Давай тебе сломаем, тебе я хоть попытаюсь сделать.
1: Не надо, спасибо. Мне еще в отпуск лететь через неделю.
0: Ну ладно, уговорил.
1: Мы сейчас итоги подведем, голосование.
0: А, это голосование. Вадим, блин, сегодня весь день меня спасаешь.
1: Потому что без руки, еще и без памяти.
0: Еще и без памяти. Что там попить надо? Напишите, пожалуйста.
1: Тебе нашла такого?
0: Так, я забывчивый просто. Мне можно врать вообще без остановки. Так, что нужно сделать? Голосование, да. Хорошо, у нас 3 претендента. Майот, Джейро, Хчо и Саян. Это одна песня. Получается, 4 претендента. Получается, наврал. Ладно, 58% голосов. Абсолютное большинство. Темная ночь от Хчо и Саяна. Слушаем.
1: С вами максимально безрукий Астахов.
0: Без памяти.
2: Это новое, выходное.

0: Реклама.
1: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ян, запомни легко. Архитектор красиво и надолго.
2: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно, чтобы готовить легко. В фирменных магазинах Ситно минтай замороженный всего 219 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Идеальная основа для полезного и быстрого ужина для всей семьи. Приходите в магазины Ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 16 июня. Ситно. Свое. Родное. Свежее.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле.

0: качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домищиков 10.
3: В «Тепло РФ» скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насос, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
6: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
7: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная, 101. Телефон 45 15 85.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.

0: Выходного шоу Макс Астахов, Вадим Данилин. Мы еще такое тут делали. Если вы смотрели нашу трансляцию, то могли увидеть паркур в студии нового радио. Немножечко легкая зарядка с коллегой. Мне нравятся вот люди, как Вадим. Я на самом деле не ожидал от него. Я говорю, у меня есть идея, она супер тупая. Рассказываю Вадим, показываю видос. Он такой, погнали. Я говорю, вау, круто, даже объяснять ничего не пришлось, уговаривать. Все сделали и понеслись дальше. А вот твоя вот самая последняя какая-нибудь такая штука, которую ты отчебучил. Может, ты вот что-то новое попробовал?
1: Слушай, на самом деле это давно было. Uh-huh. Это очень давно было. Штука, которую я отчебучил, вечером сидел в Москве, а утром оказался в Питере.
0: Вау!
1: А я не помню, как. Я серьезно не помню, как это все. Мы покупали билеты, да. И, ну, с утра проснулись в вагоне, когда нас уже проводница так. Мы подъезжаем. Че
0: случилось?
1: Да, дичь лютая.
0: Ничего себе. Сейчас же хайпанул очень сильно парень, по-моему, из Ижевска. Он гулял в баре вместе с друзьями, а в итоге оказался в другом городе, доехал туда в угольном вагоне, весь черный, с телефоном в руках, вот кружок записывал. Он говорит, я не понимаю, что произошло.
1: Как который
0: вот...
1: сказал начальнику, что он не придет, потому что фиг знает, где находится.
0: Да, вот именно этот перец.
1: Мы его поймали. Да, по-моему, даже арестовали.
0: Да?
1: По-моему, да. Ой. Слушай, но он нарушил, он в вагоне ехал.
0: Ну, ладно.
1: Там, где не нужно ехать.
0: Я понимаю. Я не знал продолжения этой истории.
1: Ага. Такой вот.
0: Но зато он стал звездой социальных сетей. Оправдано ли это? Окупится ли ему все наказания, которые ему грозят? Непонятно, но надеюсь, что с чуваком будет все хорошо.
1: Ну, денежек, я думаю, заплатить штраф хватит.
0: Ну, почему, собственно, нет? Ну,
1: административочка.
0: Да. А мы сегодня разгоняем следующую тему. Ну, вот есть партнер, девчонка или молодой человек, да, но рано или поздно наступает такой момент, что вот в бытовом плане, ну, что-то там не так, что-то там подбешивает, какие-то моменты, там крышки унитаза неопущенные. Вот обо всем об этом мы говорим. О чем вот мы только говорим? Может, позвоним нам кто-нибудь?
1: Да, звоните, да. Что-то я не подумал. У нас же телефон есть.
0: Конечно. Ты и не подумал про телефон.
1: Да, это ладно, ты забывчивый. 8495-232-1632. Я, кстати, еще про разбросанные носки вспомнил. Вот слушатели пишут.
0: О, точно.
1: Разбросанные носки. 8495-232-1632. Звоните, скажите, вот, просто анонимно. Расскажите, что вас бесит в вашем партнере или партнерше.
0: Ты разбрасываешь носки.
1: Мы не будем ни имен спрашивать, ни города, ни ННН, ни зарплаты, ничего прочего. Просто нет. Скажите, что вас подбешивает в вашем партнере? Вот не можете смириться с этим, да?
0: Может, номер напомнишь?
1: 8495-232-1632. Из любого города. Если сейчас слышите этот голос, можете дозвониться. Куда-то звонок пропал только что. Дозвониться и быть услышанным на всю страну. Анонимно, да, можете анонимно это все. 232-1632. 8495-232-1632. Есть телефонный звонок. Долго просить не приходится. Желающих, мне кажется, как Донов Педро в Бразилии. Алло, привет.
2: Привет.
1: Анонимно или нет?
2: Анонимно.
1: Давай анонимно.
2: Анонимно.
1: Давай.
0: Ну ладно, на всякий случай, это проверка на анонимность. Как тебя зовут?
2: Сергей.
0: Все, отлично, проверка прошла. Ну, рассказывай, что тебя бесит в своем партнере в бытовом плане?
2: Ну, меня бесит то, что, например, он постоянно меня подгоняет по времени.
0: В плане?
2: По времени. 5 минут опоздать нельзя. Опоздать нельзя. 5 минут. А мне эти 5 минут и туда, и сюда. Да какая разница? 5 минут. Всего лишь. Спокойно поехать на работу.
1: А меня тоже бесят такие люди, которые опаздывают везде. Вот тебя не бесит, Макс?
0: А я просто... Нет, не бесит. Я просто человек, который опаздывает. Поэтому нет.
1: Не, я очень пунктуальный на самом деле и терпеть не могу людей, которые опаздывают.
2: Ну, я, например, уважаю вот Райт Раунд опаздывает 5-7 минут. Да подумаешь, это всего лишь 5-7 минут. Приехал, да он же все равно отработал. И я также опаздываю на 5-10 минут постоянно. Но я же всегда
1: отрабатываю. Я надеюсь, вы не врачом работаете скорой помощи?
2: Нет, я обычный просто-напросто. Строитель,
1: Ну, в строительстве там, да, там как бы плюс 5, плюс 10 минут ничего не решат.
0: Ну,
1: выдадут ключи на год позже на квартиру, ничего страшного.
0: Ну, такое тоже
1: бывает. Ну, не достроили, да.
0: Потом с одиночным пикетом ходишь вот это вот под домом.
1: А он просто привык опаздывать, ты понимаешь? Он просто, ну, не пришел сегодня. Спасибо, Серега, огромное. Хорошего дня тебе. Есть еще звонки? Нет, ну, там опоздуны, это отдельная история. Звоните 8495.
0: Мне кажется, у Сереги там было еще 1000 историй, но он просто... Он просто уже начал разговор.
1: Просто желающих.
0: Во-первых,
1: смотри,
0: да, вижу тебя там вообще названивают.
1: Алло, привет.
2: здравствуйте.
1: Здрасте, как тебя зовут? Или анонимно?
2: Да нет, такое анонимно. Я тот этот начальник того, кто вам только что звонил.
0: Че вы ему скажете?
2: А что сказать, а что за терпило, если 10-5 минут, он что, ненормальный, что ли?
0: Ладно, рассказывай, у тебя есть какая-то история, которая тебя бесит в твоем партнере?
2: Да, да, нет у меня никакого, я рожал, я 3 дня всего лежал вообще со своей женой.
0: Вадим, я не понимаю половины, но если я правильно услышал, что развелся 3 дня, вот один сейчас живу, правильно понял?
2: Да, да, да, 3 дня жил всего лишь, я говорю, партнера я не имею.
0: А, ну все, тогда получается жизнь удалась, никаких наврягов.
2: Да, да, счастливчик. Я просто это хотел бы сказать, что это я его начальник, он на работу постоянно опаздывает, если еще раз позвонит.
1: Блин, сейчас позвонит мама Серегина.
0: Да, я не знаю, откуда. Знаете, Серега, но мама. Ощущение было, что нам из Грозного только что звонили.
1: Да, он, в принципе, и на родах тоже, знаете, должен был родиться в 11 утра, а в итоге родился послезавтра, на самом деле. 8-495-232-16-32. Третий звонок примем. Алло, привет.
0: Алло, алло.
3: Привет.
1: Здравствуйте. Красавица.
3: Ну что, начинать говорить, что меня бесит?
0: Да, да. Можешь представиться? Если... Просто... А можешь анонимно?
3: Я зовут Лиля.
0: Лиля, из какого ты города?
3: Не анонимно. Жуковский.
0: Жуковский, это Московская область. Как давно ты в отношениях?
3: Да. 7 лет в браке.
0: Но там есть, там многое накопилось. Вы долго встречались перед тем, как поженились?
3: Ну, мы долго знали друг друга, и привычки в том числе.
0: Окей, хорошо, рассказывай.
3: Но есть такие бытовые, что меня особенно бесит.
0: Давай.
3: Это когда мой муж проходит, допустим, мимо того, что лежит на полу.
0: Ага.
3: Это может быть все что угодно. Детская игрушка, полотенце, салфетка и все такое.
0: А вот. Ты хочешь, чтобы он поднимал эту историю, да?
3: Ну, да, как бы не проходить мимо, не перешагивать, все-таки мы же живем в одном доме.
1: Угу. Ну, слушай, если это лежит, значит, кто-то положил туда это все.
0: Лучше не трогать.
3: Нет, да. Оно может упасть. Нет, нет, нет, оно может упасть и как бы на полу, на пол может упасть. И вот это вот, есть такие вещи, которые, ну, необходимо поднять, ну, не перешагивать. Вот это меня бесит.
1: Слушай, а рыгает, нет он у тебя?
3: Нет,
1: не рыгает. Ну,
3: нет. А,
0: ну, у всех свои недостатки. Хорошо, так, игрушки не поднимает. Что еще?
3: Да все что угодно может быть. Бытовуха, там, я не знаю. Может, ложка лежать, ребенок уронил, там шел. А он просто перешагнул и дальше пошел.
0: Это мы поняли, я говорю. А еще какие-то моменты есть, которые тебе особенно не нравятся?
3: Ну, на самом деле их много, как и у всех, но вот это меня особенно бесит.
1: Ну, может, носки не меняют, воняют они у него. Может, я не знаю, что. Может, душ принимает крайне редко.
0: Ну, ты в рожи
3: сидишь. Нет, только и дело, что чиста плюс.
0: Просто...
3: Да, но вот это перешагнуть, как будто в гостях или в гостинице. Вот,
0: ну, а что плохого? Вы чувствуете себя как дома.
1: А вот интересно, а давай встречный вопрос. Вот сейчас дозвонится, например, твой муж и скажет, вот мою жену, у моей жены вот такой вот есть косяк. Как ты думаешь, какой это косяк у тебя будет?
3: Ну, это не у меня косяк. Он скажет, ну, она жена, она с двумя детьми, она устала, он будет меня защищать. Но меня это бесит. Что у него?
1: Что-то тебя все бесит, мне кажется.
3: Нет, я просто на самом деле слушала. И некоторые моменты так похожи. И меня прям сейчас переполнили эмоции. Думаю, дай-ка я позвоню.
0: А вот ты можешь, например, спокойно жить, когда в твоей комнате открыт хотя бы один шкафчик, вот дверка. Будь то на кухне, то в коридоре, там, в гостиной.
3: Могу.
0: Ну,
3: по
0: все.
3: Настроению.
0: Все, хорошо. У меня просто это еще, я умираю. Я всегда шкафы все закрываю чуть ли не на замок. Ну, иногда я могу себе как-то это перебороть в себе эту историю, но обычно это жесть.
1: А внутри? У тебя все по полочкам разложено?
0: Нет, там вообще.
1: Лучше не открывай.
0: У меня сейчас я достал все свои шмотки, потому что мне надо их просто устроить максимально огромную стирку. Я разложил их по цветам, раскидал все это на диван, и вот сейчас у меня машинка, она просто без остановки. стирает, пылесосит, стирает, прополаскивает.
1: Помянем,
0: я это все развешиваю.
1: Кошелек Макса за электроэнергию.
0: Да ладно, ладно.
1: Ладно.
4: Новое выходное. Это новое выходное.

0: Что не боль, то не боль, то не я. И нажимается фактически рестарт.
1: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». Слушайте мой новый трек «Малахит» на новом радио.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Реклама.
2: Куда поедем в следующие выходные?
4: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
2: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
4: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
2: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
5: Этим летом все на пляж в Березках. Водные аттракционы, модные сабы, детские бассейны и батуты, катамараны и велосипеды на прокат, гриль-зоны на берегу и барбекю-островки на воде. Каждый найдет развлечение для себя. Пляж в Березках на Банном. Улетный отдых для всех. 0+.
6: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 49-04-45. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на т-банк.ру. АО Т-банк.
7: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20-66-66.
8: Новое радио.

0: Выходного шоу Макс Астахов, Вадим Данилин. Мы продолжаем нашу историю, тем сегодняшнего эфира. Про вторые половинки мы сегодня говорим. Что раздражает в бытовом плане, да, какие моменты есть. Возможно, он завел себе собаку и не хочет с ней гулять. И тебе в дверь приходится постоянно ее выгуливать. Это классическая история постоянно. Да? Ну, на кого-то все равно сваливается эта история.
1: Я выгуливал. Я просил собаку в детстве, выгуливал ее. Мне приносило большое удовольствие, на самом деле.
0: Ты нестандартный человек. Потому что у меня, например, тетя живет с... У нее есть дети, дядя непосредственно, бабулечка моя тоже. И вот взяли, я уже не помню, сколько лет, 5, 6, 7 назад собачку. Угу. Бабушка ее выгуливает. А собаку взяли для детей. Дети хотели, очень сильно хотели. И вот дом погладить ее за милое удовольствие, а вот выгуливать, бабушка такая, ладно, я схожу. Бабушка вот наворачивает круги.
1: Вообще, по тому, как люди относятся к животным, можно, в принципе, определить, психологи говорят, что можно определить отношение к другим людям, этих таких людей. Ну, то есть, видеть только плюсы в собаке и не видеть минусов, там, убирать за ней какашки какие-то, ходить выгуливать, а только вот ходить и гладить, то же самое будет и в отношениях с людьми. То есть, эгегей полный будет, там, веселье и так далее, а там в горести какой-нибудь, да, ответственности ноль, просто ноль. Он просто, человек развернется и уйдет, скажет, это не мои проблемы.
0: Очень многие же говорят, что детям действительно необходимо заводить домашних животных, особенно пацанам, потому что это же, как ты должен уметь обращаться с домашним животным, тебе потом еще и с противоположным полом как-то контактировать, если ты там кошку не научился гладить, да, то потом девчонку ты по голове не сможешь гладить, ты и волосы будешь вырывать.
1: Ты сравнил сейчас животных...
0: Я не сравнил, я сказал, что это лишь этап.
1: Начнем с животных, закончим, да, женщинами.
0: Вадим, каждый видит то, что он хочет.
1: Конечно.
0: Красота в глазах смотрящего. В моих глазах и кошечки, и девчонки. А в твоих глазах, то получается, девчонки и кошечки. Ну, хотя, есть же различные костюмы на различных площадках. И женщина-кошка... Хороший вариант. Я сейчас про
1: Максим, вы
0: кино говорю. Я про кино
1: сейчас. Да. Полин.
0: Полин. Записывай.
1: Да. Минус.
0: Нам это надо.
1: Что?
0: Да я намекал только что. Ладно, все хорошо. Мы про минусы, да. Давай вернемся. Что там у нас в социальных сетях говорят?
1: Ага. Я кашлю немного.
0: Да я слышу. Вот пришел в субботу, в свой выходной, еще и больной.
1: Я больной всю неделю больной. Просто простудился под кондиционером, сижу тут дохаю. На самом деле, у тебя профитроли должны быть. Ты про них забыл?
0: Нет, я помню. Ну, давай сделаем их прямо сейчас.
1: А чего нет? Давай.
0: Да, ребят, самая классная фишка этой игры заключается в том, что если вы нас с Вадимом победите, то можете выбрать абсолютно любую песню, которую мы поставим из нашей базы. Поэтому звоните сейчас по нашему номеру, и мы будем отгадывать, кем же вы, собственно, работаете. Но играем максимально честно. Напомни, пожалуйста, номер, Вадим.
1: 8-495-232-16-32. Позвони, мы будем угадывать твою профессию. Ты будешь говорить, дать или не дать. Вот в чем вопрос. Да или нет?
0: А это, конечно, я отвлекаюсь.
1: Мысли вслух. Шаловливые мысли. 8, а есть уже звонки, да. Пошли.
0: Быть или не быть. А Вадима, дать или не дать?
1: Дать или не дать. Алло.
0: Ну, кто-то... застеснялся.
1: Никому.
0: Но я вижу. А это битбокс был.
1: Алло. Да, 8-495-232-16-32. Давайте, звоните. Будем угадывать вашу профессию. Выиграешь, поставим твою песню из нашей базы. Какую-нибудь любимую твою. Вот.
0: Танцует под Шаде, например, Вань Дмитриенко или кто там еще вообще.
1: Алло.
0: Варианты миллионы.
1: Привет.
2: Добрый день.
1: Ты не на громкой связи случайно? А можешь перейти на обычную, пожалуйста? А то сейчас будет пукать вот это вот все, нафиг это надо.
2: Перешел.
1: Все, давай знакомиться.
0: Как тебя зовут, рассказывай.
2: Федор.
0: Кем ты работаешь, Федор?
2: А мы уже угадываем или надо сказать сейчас?
0: Да нет, не надо говорить, я просто проверял тебя, вдруг бы ты сейчас облажался, и мы такие, ха-ха-ха, нам надо звонить кому-то. Следующему. Ладно, Федор, а из какого-то города, если не секрет?
2: Азов. Азовская область.
0: А, Ростовская область. Окей. А, принимает, смотри, у нас есть 2 минуты. Мы сейчас с Вадимом будем задавать тебе вопрос, ты нам отвечаешь да или нет. А, когда 2 минуты пройдет, мы узнаем, победили мы или нет.
2: Хорошо.
0: Поехали. Итак, Федор, на работу нужно ездить, ходить?
2: Нужно.
0: Ты в офисе работаешь?
2: Нет.
0: В мастерской?
2: Нет.
0: В каком-то учреждении?
2: Нет.
1: Твоя работа связана с поездками?
2: Да.
0: Ты на транспорте работаешь?
2: Да.
0: Это поезд?
2: Нет.
1: Электровелосипед? Мопед?
2: Нет.
0: Хорошо. Это специальная техника?
2: Нет.
0: Не специальная техника. Это машина?
2: Да.
0: Ты таксист?
2: Нет.
0: Машина грузовая?
2: Нет.
0: А легковая?
2: Да.
0: Ты курьер?
2: Да.
0: А, супер. А, мы отгадали профессию.
2: Автокурьер. Автокурьер.
0: Хорошо. Автокурьер Федор у нас из Ростовской области.
1: Подожди, а чем отличается курьер от автокурьера?
2: Ну, есть пеший, есть велокурьер.
0: Есть на самокате.
2: Это разное.
1: Да, я думал, ты автокурьер, что машины там доставляешь. Есть же такие, которые, знаешь, привозят машины, гоняют машины.
0: Да, из Японии.
1: Да, из Японии.
0: Хорошо, Федор, спасибо тебе большое. Мы не можем тебя, к сожалению, ничем порадовать. Но вдруг у Вадима будет хорошее настроение. Скажи, вот какой исполнитель тебе нравится, который играет на новом радио?
2: Ну, пусть будет Анастасия.
0: Ага, а Настя, ну вот, возможно, мы услышим Анну Настю в эфире.
1: А возможно, не услышим.
0: Ну вот, я же говорю, все в руках Вадима, потому что...

скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкаст».

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Акведы.
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
4: Счет, бухгалтерия.
7: Подключены. Поехали.
8: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО банк.
0: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130-0+.
9: Мам, чешется. Что делать?
10: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
11: Реклама Охилинрук. Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
13: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
14: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
15: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
16: Все сложится с новым кроссовером «Канат Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Канат Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
17: Зачисляй, храни, трать!
18: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
19: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: Это выходное шоу Макс Астахов, Вадим Данилин. Сегодня обсуждаем вторых половинок, а точнее, что вас в них бесит в бытовом плане. Маленькие недостатки. Вот шоу подходит к концу, поэтому мы очень активно ныряем прямо сейчас в комментарии и рассказываем, что же вы пишете. Екатерина, нет партнера, раздражаю себя сама. Все сама. Ну, почему нет? Сильная самостоятельная женщина.
1: Сама придумала, сама поверила, сама обиделась, сама не разговаривала.
0: Потом цветы себе купила и красава. Ирина пишет, живет как в гостинице. Пришел, поспал, поел, ушел, пыль лежит, втулки лежат, мыль нарыльные, еда сами появляются. Блин, красота. Вот мне до 17 лет практически все так же и было. Я комнату свою убирал, пылесосил везде, а все, само покупалось. С мамой в магазин сходил раз в месяц и полетелось. А, заходить на трансляцию. Лицо Вадима не передать словами. У него такое каждый раз, когда я рассказываю какие-то истории о себе.
1: Новое радио, международная интернациональная радиостанция. Нас слушают не только в России, но еще и в Израиле слушают. Вот. И Настасья пишет, мужа иногда бесит, что мне лень помыть посуду за собой. За собой, ты понимаешь?
0: Ну, устала.
1: От чего?
0: Ну, мы же не знаем.
1: Я знаю, она дома целыми днями сидит.
0: Угу. Ты, получается, друг мужа, я так понимаю?
1: Нет, я друг жены.
0: Пока что не слышно. Пока в твоем голосе друг мужа просыпается.
1: Нет, Настасья сидит дома, она работает из дома.
0: Да.
1: Вот. Самые лучшие ноготочки, реснички, это у Настасьи.
0: Ну, а что?
1: В хайфе, да.
0: Ну, работает же дома.
1: Вот. Ну, работает, ну за собой-то помой посуду в конце-то концов.
0: Ну, можно же не сразу,
1: что
0: а вечером.
1: Что за стрелюшка такая?
0: Вечером можно помыть.
1: Я терпеть не могу, когда посуду копят.
0: Так ты не живи с Настасьей. Пусть муж живет с ней. Ты что-то при чем?
1: Да, мне просто за мужа обидно за ее.
0: Но все-таки друг мужа, получается.
1: Нет, я мужа ни разу не видел, а Настасья видел.
0: Ну, блин,
1: Вадим. Пересекались как-то. Ну, как это? Ну, такое, не знаю.
0: Не знаю. Я тоже не знаю. Надо договориться. Ну, бесит, значит, надо поговорить разочек. Как-то решить эту историю. Посудомоечная машина. Пожалуйста.
1: Что? Купить?
0: Да, конечно.
1: А если это не твоя квартира, ты снимаешь?
0: Ну, служанку нанять. Это я предлагаю решение проблемы.
1: Универсальный способ это взять и просто вот из одноразовой посуды есть, чтобы

0: фигню. А приходишь домой после работы и поговорить вообще не о чем, потому что она мне все по телефону рассказала.
1: Вот, кстати, есть у меня такие друзья, и даже супруга страдает от этого. А тебя не бесит, что вот некоторые, знаешь, в личных сообщениях в ДМ кидают всевозможные рилсы и сторисы по сотни в день?
0: Ну, есть такие моменты, да.
1: Пипец, как бесит.
0: Ну,
1: я не смотрю. Я им говорю, говорю, ребят, я не смотрю это. Можете не кидать.
2: Мне пофигу, они штампуют там по 5 штук.
0: Ну, знаешь, это тоже приятно, потому что видят твои друзьяшки какой-то ролик и вспоминают о тебе.
1: Нет. Нет.
0: Там просто...
1: Они просто, понимаешь, у них есть там 5-10 друзей. Они первым 5-10 друзьям уже по 5-10 скинули штук. Остался я, вот один-единственный, которому тоже нужно сбросить.
0: Запустить неважно, кому... массовую рассылку.
1: Да, рассылку и всякое такое. Короче, да. Нет, хорошо, хорошо, что все вот эти вот вещи, они с ними можно смириться.
0: Да.
1: А вот когда мириться уже невозможно, тогда уже нужно что делать?
0: Что?
1: Что? Не знаю.
0: Мы тоже.
1: Сесть, поговорить.
0: Вот, хороший вариант, кстати. А ты говоришь, не знаю.
1: Наверное.
0: Угу. Вот, а если у вас как-то разладились в отношениях, то вот...
1: А если жена у вас не моет посуду хотя бы за собой, разводитесь с такой женой?
0: Может быть и так. Да, ладно, мы сейчас научную статью вам прочитаем и закончим на этом. У 5 знаков зодиака в ближайшие дни могут наладиться отношения. Астрологи считают, что до середины июня особенно повести в любви может быть. Может таким знаком, как тельцам, ракам, львам, весам и рыбам. Ладно, козерог. Козерогов здесь нет, поэтому неинтересно. Дальше новости я дочитывать не буду.
1: А ты козерог, что ли?
0: Я козерог.
1: С этого и надо было начинать. Сейчас начинаю с этого эфира, когда будем вместе вести.
0: Договорились. Это выходное шоу. Меня зовут Макс Астахов. Вадим Данилин был со мной на этой неделе. Он остается тут за главного командира, в целом, как он и был изначально. А я отчаливаю в город Казань. Завтра уже услышимся по телефону.
3: Это новое выходное радио.
4: Выходное новое.
3: Прогноз погоды на новом радио.
5: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 13, плюс 15 градусов. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Реклама.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
11: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. Чанган Центр Регинос. В июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед.

0: Условия акции уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
1: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
4: Новое радио.

0: Магнитогорске 5.
1: Новое радио. Немного поболтали ерундой, немного помолчим и послушаем. Тем более есть что. Океаны суперхитов, моря суперновинок. Нового радио тебе в уши под настроение. Прекрасное летнее, жаркое, солнечное. Я Вадим Данилин тоже здесь сегодня, но без энтузиазма вообще, потому что должен быть сегодня на Волге, а не вот это вот все. Всем привет.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

Именно так и называется суперхит от Вики Дайнека «Стопку, даже я иду» в эфире «Нового». Давно не было моей любимой рубрики «Флэшбэк». Время, когда я вспоминаю и поздравляю с днем рождения суперхиты, которые в эти самые дни отмечают свою днюшку. Не просто суперхиты, а суперхиты на века. В далеком 2007 году, ранним утром, 12 июня, Риана выпускает одну из своих главных новинок, которая впоследствии становится суперхитом на долгие-долгие годы. Я даже больше чем уверен, что нет-нет, да и сейчас. В клубах где-нибудь обязательно поставят. Shut Up and Drive. Прямо сейчас.

0: субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама.
1: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно, чтобы готовить легко. В фирменных магазинах Ситно минтай замороженный всего 219 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Идеальная основа для полезного и быстрого ужина для всей семьи. Приходите в магазины Ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 16 июня. Ситно. Свое. Родное. Свежее.
0: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
0: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинес. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинес за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинес, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. «Милый дом». Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
0: 20-66-66. Новое радио. Новое.

сумев спрятать эмоции. Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара.

Моя любимая поговорка «Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда». Актуальная информация для всех, для вас, отдыхающих. Окрошкой можно отравиться, если съесть ее через 2 часа после приготовления, предупреждают врачи. Причем речь как о блюде на кефире, так и на квасе. Особенно опасно оставлять окрошку летом на столе на пару часов. Бактерии размножаются так быстро, что не спасет даже холодильник. Понять, что окрошка испортилась, можно, внимание, по кислому запаху или пузырькам газа. Не благодарю.

0: на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Все сложится с новым кроссовером «Данат Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Данат Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель «Данат Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
9: Акведы.
10: Выбраны.
11: Документы для регистрации ИП.
10: Готовы.
12: Фантастика.
10: Счет, бухгалтерия.
13: Подключены. Поехали.
14: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
15: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
16: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории.

0: Холидей Бой, его пожары, суперхит на новом, и снова к футбольным новостям, но не тем футбольным, где всевозможные отчеты, кто выиграл, кто проиграл, а намного интереснее. Вот, например, очередная новость гласит о том, что автомобильная компания Jeep объявила, что подарит 100 автомобилей людям с именем Джордж Вашингтон, если сборная США выиграет чемпионат мира по футболу. Для этого нужно оставить заявку на сайте, а рандомайзер выберет победителей среди тезок первого президента США. Пока, да, весь мир борется за кубок, в Америке борется за халявные внедорожники. А чё нет, если да?
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама. В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Архитектор.
6: Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, АН, запомни легко. Архитектор красиво и надолго.
7: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
8: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.

0: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
1: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20 66 66.
4: Новое. Новое. На но.

0: Магнитогорске 6. Новое радио.
1: Цена на iPhone 17 рухнула уже до 55 тысяч рублей. Напомню, на старте продаж ценник достигал 120 тысяч. Это все новости к данной минуте. Мне кажется, самое время закупиться техникой. Далее, нон-стоп, суперхитов, суперновинок летних, твоих любимых. Данилин тут.
2: Все мы изначально.

0: Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Участвуй. mus.newradio.ru.

0: прекращу.
1: Козла, Козла, ты говоришь суперхит на новом. Со временем, памятуя о том, что Макс Астахов, ведущий выходного шоу, рассказывал новость про то, что девушки не будут встречаться с парнем, у которого нет автомобиля. В продолжении этой темы в Америке пошли дальше. Молодые девушки не пойдут на свидание, если парень не вызовет ей такси. Да, это не угроза, а тренд, который завирусился в социальных сетях на фоне эпидемии одиночества в Америке. Все началось с американки. Девушке она отказалась от ужина с потенциальным партнером, так как тот не прислал за ней машину. По мнению девушки, такой жест мог задать тон всей встрече, но парень ошибся. Большинство комментаторов раскритиковали девушку, сказав, что мужчина не шофер и не дворецкий.
2: Ну, ничего.
1: 40 кошек уже ее ожидают. Немного где-то там, вот прям за забором сразу. Город 312. Немига, Оффенбах очень скоро в продолжении эфира.
3: Новое радио и Вельвет

0: Реклама. Куда поедем в следующие выходные?
1: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
0: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
1: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
2: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
0: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
3: Этим летом все на пляж в Березках. Водные аттракционы, модные сабы, детские бассейны и батуты, катамараны и велосипеды на прокат, гриль-зоны на берегу и барбекю-островки на воде. Каждый найдет развлечение для себя. Пляж в Березках на Банном. Улетный отдых для всех. 0+.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.

0: это супер новинка от елки «Витражи». Со вчерашнего дня зазвучал у нас в эфире нового. Помимо нее еще очень много супер новинок, которые с пятницы зазвучали в нашем эфире. Мы же новое радио, мы должны оправдывать свое название. Поэтому новинки появляются у нас в первую очередь. Но, вы знаете, суперхиты и супер новинки, все замечательно. И мне тут за эфиром стало скучно. Я решил с вами немного поболтать ерундой. Вспоминал 20 лет своего эфира на радио. И понял, что я ни разу не обсуждал с вами-то, знаете, какую тему. Я сейчас к женщинам обращаюсь. Мужикам будет очень интересно, на самом деле, послушать. Я буду читать обязательно интересные комментарии. В наших социальных сетях задал вопрос девушкам. Девчат, а вспомните, пожалуйста, вот только не говорите, что у вас такого не было. Вспомните, пожалуйста, и расскажите, из-за кого или из-за чего вы дрались. Вот женские драки. Я просто, почему меня навеяла вот эта вся история, я сейчас посмотрел одно видео. Там девушка лупит мужика в машине, разбила ему стекло и все вот это вот. Я подумал, а ведь мы ни разу не обсуждали тему. Напишите, пожалуйста, из-за кого или из-за чего вы дрались. Обязательно в социальных сетях напишите, я это все самое интересное прочитаю в эфире. Ну, из-за мужиков-то это понятно, но может что-то интереснее будет. Хотя, может, если там два мужика было, уже интересно. Напишите, пожалуйста, я это все прочитаю.
1: Один плюс один. Утро на грани.
2: Следующие новости. Кирилл Калинин в прямом эфире нового радио открыл обувную. Посмотрите, как он переобувается. Прям в прыжке.
3: Я, кстати, на Луну летал и на Марс. Да, да просто сейчас уже, сейчас уже не летаю, но вообще, да.
2: Короче, ты продолжаешь спасать другие миры.
3: Да, продолжаю думать о других.
4: Супермен из Раменского.
2: Да, да, да. От слова «рамен».
3: Видите, какой я ветреный мальчишка.
2: Плохие новости для девушек, которые целуются с Кириллом.
3: Я держу чих до конца поездки, чтобы захлопнуть дверь и тогда чихнуть, а то вдруг мне водитель рейтинг снизит.
4: Мужчина разорвал глотку
3: тому, кто чихнул.
4: Он работал в такси и вез Кирилла.
3: Мега-чих знаменитый. Турбо-чих. Нехорошо, все подумают, что я шизик. А я так и есть. Ну ладно.
1: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
2: И это человек, который еще 2 года назад в рубашке на работу ходил.
3: Да, смирительный.
1: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
7: Акведы.
8: Выбраны.
9: Документы для регистрации ИП.
8: Готовы.
10: Фантастика.
8: Счет, бухгалтерия.
11: Подключены. Поехали.
12: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО банк.
13: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
15: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
16: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130-0+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

Моими железным об сердце суперхит в эфире. Но пока вы продолжаете писать ваши комментарии, спасибо огромное, кто откликнулся, попросил девушек написать, признаться. Если хотите, чтобы анонимно было, напишите в начале предложения слово «анонимно», я прочитаю ваше сообщение анонимно. По какому поводу, из-за кого, из-за чего вы дрались? В своей жизни не говорите, что не дрались. Женские драки, между прочим, похлеще мужских будут, и мужики с этим согласятся. Но я сейчас, как и обещал, рассказываю очередную интересную новость про футбол, а не про то, что кто с кем как сыграл, проиграл, выиграл счет и так далее. Рассказывал, ладно, не буду напоминать, расскажу очередную новость. На этот раз про Криштиану Роналду пришла новость. Такой вот рассказ. Вот уже 7 лет девушка Селин преследует свою мечту встретиться с Криштиану Роналду. Неисправимая поклонница португальского футболиста. Она никогда не переставала надеяться пересечься со своим идолом. На этой неделе она поделилась трогательным видео, где расплакалась, увидев Криштиану на поле. Видео привлекло внимание Джорджины Родригес, это спутница футболиста, которая заметила это видео и поставила лайк ее публикации. Тронутая ее историей, Джорджина затем попросила Криштиану встретиться с Селин. Ну, мало какая женщина, на самом деле, такое может себе позволить. Там ты что, вы бы видели эту, как ее, Селин, там такая красотка. Так вот, тронутая ее историей, Джорджина затем попросила Криштиану встретиться с Селин. Спустя несколько мгновений, Селин, там такая красотка. Так вот, тронутая ее историей, Джорджина затем попросила Криштиану встретиться с Селин. Спустя несколько мгновений, ее мечта наконец сбылась, незабываемая.

0: 30, а то она уже 7 лет ждет встречу. Ну, кто мне скажет такое, я не поверю на самом деле. Ладно, это не все новости футбола, о некоторых расскажу чуть позже. Появилась первая теория заговора, кстати. Очень интересная теория заговора, но о ней в следующем части расскажу.
1: Новое. Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: Город не ждет. И тормоза тоже.
7: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО. В два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
11: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20 66 66.
14: Слушай, новое.

радио. Radio.ru. Новое радио. Радио.

Извините, пожалуйста, я не могу, я прочитаю сообщение. Спасибо огромное, Надежда. Ты просто, я сейчас, ты не слышала, как я ржал за эфиром. Значит, я попросил девушек в наших социальных сетях написать, из-за кого, из-за чего вы дрались. Что началось? Значит, Надежда пишет, дралась с бывшим. Я разорался, у меня кашель прошел. Дралась с бывшим. Рассказываю, как это было. Я вкратце прочитаю просто. Мы гуляли в рейстике компании. Мой муж, бывший, в подпитии обиделся на меня и сам забыл, из-за чего. Но тут меня понесло. Я его лупила сумочкой своей. Самое смешное было, когда друг увидел эту картину и говорит, бьют. Другой, не видя нашу драку, подумал, что бьют меня, но, повернувшись в нашу сторону, упал от смеха, потому что рост с бывшим сильно разнился. 1.60 и 1.90. Поэтому бить мне его приходилось, подпрыгивая. Надежда, я прямо сейчас залайкаю тебя. Спасибо огромное за комментарий.

0: 7 вечера в Магнитогорске.
1: Новое радио. Ученые из Южной Кореи изобрели контактные линзы от депрессии. Первые испытания были успешно проведены на мышах. Это все новости «Всегда на минуте». Возвращаемся к нашим выходным, летним, жарким, твоим любимым суперхитам, суперновинкам. Нон-стопом на 20 минут. Я Вадим Данилин. Еще час с тобой здесь. Ну, потерпи чуть-чуть, потерпи. Ну и возвращаясь к вашим комментариям, девочки, по какому поводу, из-за кого, из-за чего дрались в своей жизни? Дрались компания девушек из деревни против другой компании из другой деревни. Из-за парней. Мы победили. Побили друг друга нормально. Вы знаете, в чем фишка? А хотя нет, не знаете. Да я и не буду.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Исправь это. mus.nuradio.ru.

0: градусы, до солнца, суперхит на новом. Еще одна весьма интересная новость из чемпионата мира по футболу. Шакира была заменена дублершей во время церемонии открытия чемпионата мира 2026. Это безумная теория, которая взорвала социальные сети после ее выступления. Некоторые пользователи были уверены, что это была не настоящая певица. Ну а в чем причина? Лицо, которое показалось другим, силуэт, выглядевший выше обычного, и выступление, которое некоторые сочли менее энергичным, чем те, к которым нас привыкла баловать колумбийская звезда. Слух долго не продержался. Проведя маленькое расследование, некоторые пользователи заметили детали, которые подтверждают, что это была именно Шакира. Они, в частности, опознали видимый шрам на ее лбу, уже известный ее фанатам. Но что касается роста, объяснение гораздо проще. Певица была в кроссовках с толстой подошвой, которые добавили ей несколько сантиметров. Ну, знаете, шрам можно приделать. Начнем с этого. По поводу роста, ну, как-то вот, знаете, я прочитал эту новость и тоже считаю, что Шакира была с дублершей на открытии чемпионата мира.
1: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит.

0: Первое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама.
3: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно, чтобы готовить легко. В фирменных магазинах Ситна минтай замороженный всего 219 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Идеальная основа для полезного и быстрого ужина для всей семьи. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 16 июня. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Всем садоводам очень порой материал бывает нужен укрывной. Неважно, картошка растет или слива, все равно шланг нужен для полива. В сети магазинов «Милый дом» шланг для полива ПВХ 25 рублей за метр. Материал укрывной от 25 рублей за метр. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмов». «Милый дом», все нужное в нем.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
12: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
11: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20 66 66.

0: студию. Вот она, любовь. Шикарно красивый суперхит в эфире нового. А еще одна причина держаться подальше от домовых чатов, а лучше вообще туда не заходить, это следующее сообщение. Напомню, задал вопрос слушателям в наших социальных сетях, из-за кого, из-за чего дрались. И сейчас я обращался к женской части слушателей нового радио. Вот девушка прислала, говорит, видела, как соседки подрались, потому что одной не понравилась реакция в виде ржущего смайла на ее сообщение в домовом чате. И она пришла с разборками. Волосы по всему этажу валялись. Домовые чаты — это, конечно, отдельная тема. Каждый раз, как не открою, там какой-то срач. Нет, я люблю срач, но в такой степени, ребят, серьезно. Отдельная тема, обязательно ее обсудим, но не сегодня ее обсудим. А пока продолжаем отдыхать, наслаждаться летом. Шикарная погода, только что прошел дождик, температура 31. Отдыхаем под суперхиты, суперновинки нового. Ираклий, МОД, очень скоро в продолжении эфира.
1: 4 июля. Лужники. День московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Тима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Шура, Сивак, Садковская, Тима Ури, Линочка Ли, Чепик, а также спешл Супер Секрет Гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
2: Супер-движ. Движ.
1: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама. Реклама.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
1: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УБН 116-784-739-2130. 0+.
5: Новое радио.

большой ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой.

0: до долгожданного отпуска. За это время родить, мне кажется, можно. Да не кажется, а точно. 9 месяцев не было в отпуске. Мыслями я уже на море. Пятая точка, еще 7 дней в офисе буду делать тебе настроение, а тебе нервы, но уже в понедельник. Со следующего часа, через 10 минут, буквально, Данила Михайлов, мой коллега, его проект «Что было раньше». Не пропусти. До 10 утра по Москве эфир без ведущих. И все это мы, Новое Радио. Так что оставайся рядом с нами, будешь нашим королем. У нас здесь классно. Шикарные суперхиты, суперновинки. Никаких ведущих. Вадим Данилин обнял-приподнял.
1: Прогноз погоды на Новом Радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
8: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
9: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
10: Предложение ограничено.
11: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
12: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
13: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
14: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
15: Новое радио.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Вау, салют, ребята, вы слушаете новое радио. Сегодня вторник, а значит, мой любимый спешл проект «Что было раньше». Мы будем слушать треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было.
2: Да, и сегодня, когда я получил пул красивых таких обложек в мессенджере, смотрю, дорогуша всех так вот оформила, выложила и пишет «Вот так». И у меня в голове вот эта песня заиграла. Вот, хоть она вообще никоим образом не относится к сегодняшней теме, мы ее чуть попозже озвучим. Вы, пожалуйста, примите участие в наших социальных сетях. Там оформлен пост.
1: Пожалуйста, ради того, чтобы написать, как классно я выгляжу сегодня.
2: Это первое. Ну и второе, если вы эту песню знаете, то тоже какую-нибудь реакцию отправьте, потому что не хочется себя чувствовать одним на этом празднике ЧБРа. Дорогуша, скорее всего, ее не знает. Ну и ладно, 98-й год, если что. Ребята, и...

0: Вот так звучит «Русский размер» на новом радио в проекте «Что было раньше».
1: Самое время, вот теперь мы можем тему сказать.
0: Вот теперь уже, да, самое время. В соцсетях уже сказали, поэтому у людей какое-то разнообразие в голове.
1: Да, чтобы не стыкуются.
0: Да.
1: Друзья, сегодня мы будем слушать, как звучал, вспоминать, как звучал 1992 год.
0: Ну, а то, что здесь кусочек 98-го, кто нас за это осудит, кроме Элины Хоффман?
1: Конечно, ну, она в восторге от трека, поэтому осуждения отменяются. Короче, я считаю, что 92-й год был очень жирный на годное музло. Вот прям так, по-грязному хочу сказать. Но по-другому это и не обозначить. Но я вам хочу напомнить, что это вторая часть. Второй раз, когда мы берем эту тему. Первый раз мы ее брали 2 года назад. И я четко помню, что когда мы впервые слушали 92-й год, мы с Усичкиным фоткались. И когда мы фоткались, мы нашу одежду задом наперед напялили.
0: Да.
1: К чему бы это, хотели бы спросить меня? А я вам скажу, что следующий трек и объясняет, к чему это.
0: В общем, да, кто видел, как выглядят ребята из дуэта Крис Кросс, вспоминают вот эти моднейшие одежды, надетые задом наперед, но не шиворот на выворот. Кстати, протеже у них был, точнее, они были протеже Майкла Джексона, которого ты вчера вспоминал и под которого ты сегодня нарядилась в нашем эфире.
1: Естественно.

0: я подзабыла немного. Мне хотелось уже их надеть, но я еще немного посижу и сниму. Я чувствую себя Сергеем Зверевым, Майклом Джексоном, Филиппом Киркоровым, и все это я.
1: Да, и завсегдатаем бара «Голубая утрица», хотя тебя бы туда, наверное, не пустили.
0: Это правда.
1: Ребятушки, сегодня слушаем, как звучит 1992 год, проект «Что было раньше» на новом радио. Ну что, может быть, рассказать что-нибудь про Крисов, про Кроссов? Или, ладно, немножко грустная история, как у большинства молодых до ранних. Вот, ну а что, когда у тебя башню сносит от количества популярности и деньжат сопутствующих, то, наверное, можно и опростоволоситься. Вот, мы двигаемся дальше.
0: Прыгать. Ну, мы, кстати, далеко не отходим.
1: Да, далеко не отходим. Я просто хочу сказать, что вот представляешь, парень родился себе в Риге в 70-х. Mm-hmm. Папа у него там играл с различными прибалтийскими артистами. Вот, даже некоторые хорошо нам известны. А потом улетел, как водится, играть в ресторане «Русский самовар» в Нью-Йорке.
0: Как водится.
1: У многих такое было. Любовь Успенская, Михаил Шуфутинский и прочие, хотел сказать наши, но подтвердят. Вот. Ну, нет у меня ничего иудейского. Что ж, я могу поделать с этим. Вот. Так, ну и что дальше? А этот паренек, сын его, он, соответственно, ну что, яблоко далеко не покатилось, он... довольно быстро получил диджейскую установку, подарок от родителей, и познакомился сперва с Эверластом, замутили они House of Pain, понимаешь ли, потом La Cosa Nostra, тебе хорошо известно, и сейчас он наяривает уже четверть века в Limp Bizkit, понимаешь ли. А
0: я
1: это 92-й
0: год. Я в восторге, что мы можем это слушать.
1: А что такого? Тут они о разборках, о девочках и немножечко о пушках.

0: ВК у нас тухненько, кстати, в группе «Новое радио» в канале.
1: А ты выложил?
0: Огонечков достаточно, а комментариев маловато.
1: Друзья, это такой ненавязчивый упрек сейчас был озвучен
0: вашим адресом. Совсем нет.
1: Он бы так и не сказал, он слишком интеллигентный. Не, а не, я не, скажу, не. Друзья, в смысле? А мы для кого стараемся?
0: А в мессенджере как?
1: А у нас все прекрасно.
0: Здесь
1: и гифки, и восторг. Странно, что пока не было ни одной рекомендации. Мне кажется, что все уже поняли, что нет смысла нам что-то напоминать. Мы и так как будто бы сами все помним.
0: Сами с усами. Ну, наполовину-то уж точно в прямом смысле этого слова. Так, хотел я вот что сказать. И скажу с удовольствием. Вот разнообразие, вот этот калейдоскоп композиции, он сегодня будет нас удивлять. Мама, не горюй как. Потому что следующий номер принадлежит артисту по имени Евгений. Mm-hmm. И усы тоже косвенно присутствуют. Белоусов его фамилия. Mm-hmm. Вот все его помнят прекрасно и замечательно. Красавчик. Но у пацана было в репертуаре всего 4-5 хитов. Да и в целом песен-то у него немного было.
1: Ну, слушай, сейчас 4-5 хитов.
0: Понятно, понятно, что...
1: Тур можно ехать.
0: Бери к вот этим 4-5 хитам, добавляй еще 10 нехитов.
1: И ремиксы.
0: И просто шпаришь вообще там от Калининграда до Владивостока и обратно. Но в то время фишка была в другом. У него всего было 5 песен, и все они были хиты. И вот он, значит, собирает стадион. Это не солянка какая-то, а вот Евгений, Белоусов, mm-hmm. Афиша, все, стадион. Он спел эти 5 песен раз, ну и что, ну и за 15 mm-hmm. минут, потом, ну еще раз он что-то спел. А потом его уже убить хотели поклонницы, потому что, ну они же вот Женя. Он даже в Монако летал, получал премии тогда, да, за количество там проданных пластинок и все такое. Вот, но тоже легендой 90-х остался, потому что в нулевых как бы и не пожил. Не суть. Сегодня у нас 1992 год.
1: У нас будет приятный вечер, вечерочек.

0: Ну, не только мне нравится. Я смотрю, в комментариях отметился Дима, пишет: из машины сегодня выходить не буду. Все! Дело сделано!
1: Выпуск спасен. У нас, да, если нет хотя бы одного комментария, что вы не можете выйти из машины, мы удаляем выпуск, но ни разу этого не делали. Если что, у меня здесь тоже был такой комментарий.
0: А, ну все нормально.
1: От Дениса.
0: Работаем.
1: Пацаны на букву «Д», ну вы любимки, ну вы лучше.
0: И девушка на букву «Д». Ничего, что радиоведущего, да, играю немножко. «Лада Дэнс», тогда Леонид Величковский, музыкант группы «Технологии», в будущем культовый продюсер, разглядел в Алле Волковой. Волкова, по-моему, фамилия.
1: Это тебе Калини Хоффман.
0: Да. В общем, Ладе Дэнс, «Ладу Дэнс». И сделал из нее реально звезду, я считаю. И да, как она красива, а? Я знаю, что сейчас многие будут с этой песней и потом полвечера проводить. Ты baby tonight.
1: Я...

0: кстати, раз за продюсера Величковского, продюсера Lada Dance, который не так давно вместе с Сергеем Жуковым, кстати, выиграли у Jam Records суды, и теперь отчисления, наконец-таки, музыкальные будут им в карман лететь, а не всяким прайд-дохом. Проект, что было раньше на новом радио, продолжим скоро.
1: Реклама. Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Куда поедем в следующие выходные?
3: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
1: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
3: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
1: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Каждый день этого лета пляж в Березках ждет.

0: гулять. И атмосфера релакса. Вот оно счастье. За ним на Банное. В дом отдыха «Березки». Ждем вас. 0+.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе. Прогулки в парке у дома. Уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14 572.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Бау! Мы продолжаем. Мы сегодня слушаем, как звучал, вспоминаем, как звучал 1992 год. Значит, мы уже говорили, что самое любимое наше занятие – это раскачивать качели туда-обратно, солнышком вас раскручивать, супер неочевидные треки между собой сочетать рядом, потому что где вы еще услышите, вот чтобы, например, ну, допустим, чисто теоретически, какая-нибудь группа ДДТ, да, ну, вот-вот, внезапно, с кем-нибудь, с другим вообще смычилась, с кем вы даже не ожидаете, с кем?
3: Ну вот с кем смэчится группа ДДТ, мы узнаем чуть-чуть попозже. А прямо сейчас, ребятушки, вспомним, что такое осень, потому что в начале лета это делать куда приятнее, чем в августе, например.
2: Да, напоминаем, что до конца лета примерно типа 85 дней пора гулять идти.

0: Проект, что был раньше на новом радио. Я считаю, что флейт — это запрещенный прием все-таки.
1: Почему?
0: Ну, потому что как-то на слезы пробивает, даже если ты плакать не планировал. Вот, с другой стороны, я взрослый мужчина. Когда хочу, тогда и плачу. Вот, читаю ваш комментарий и тоже на мурашечки меня пробивает, как и автора коммента. Собственно, Ульяна пишет: мурашки от пяток до макушки, родители молодые, у них гости, сидим за столом, а впереди что же будет завтра с нами? Вся жизнь такая непростая, но такая классная. Мои дети тоже очень любят эту песню. А вот так вот, культурный код.
1: А мне нравится, друзья, хороший музыкальный вкус нужно развивать и прививать с самого детства. Этим мы и занимаемся. Забирайте всех своих детей. А откуда? Школа закончилась, сады тоже. Ну, просто катайте их по городу, значит,
0: ну, да.
1: Прямо сейчас.
0: Куда же деваться-то? Андрюха вот, например, пишет: сижу в машине и не дергаюсь.
1: А тут много таких. Отпустите домой, рано.
0: Нет,
1: сижу в машине, слушаю осень, там и сиди. А дальше. А, ну все, дальше просто комплименты пошли.
0: Тоже очень приятно. Ребятушки, я вот хочу небольшой историей поделиться. Был я, значит, в
1: Great Britain. Is the capital of Great Britain.
0: И когда все уже улетели с футбола, я один остался, немножечко гулял, пошел на барахолку и нашел пластиночку группы Prodigy. Представляешь, я купил сингл Charlie, вот, но если бы там был этот сингл, я бы лучше его купил, потому что эта песня мне очень нравится, с нее когда-то и началось знакомство с коллективом.
1: Пожалуйста, Саша Титов нас не слушает. Избегай этих слов.
0: Саша Титов очень неправ. Этот выпуск надо слушать и потом переслушивать на канале «Усатая пушка» это как минимум.
1: Да, все верно.
0: Будет выложен. И в субботу повтор с 18 до 20. Наслаждаемся.

0: Они же там рубятся в костюмах маляров, в респираторах, рейверы конца 80-х и суперзвезды 90-х. Продиджи на новом радио в проекте «Что было раньше?». Сегодня мы слушаем, как звучит 1992 год. Звучит он отлично. Если вы думаете, что мы еще не окончательно сошли с ума, то, скорее всего, мы сейчас это дело исправим, потому что Дорогуша велела поставить вот эту композицию.
1: Нет, ну а что, кто-то недоволен? Напишите мне, кто недоволен. Я вас всех найду.
0: По IP вычислю.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио «Изион Мьюзик» продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс

0: Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена указана с учетом выгоды по программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.

0: Tube — приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
2: Мы продолжаем проект «Что было раньше». Сегодня слушаем 92-й год, треки 92-го года. Про следующую композицию. Мне за сегодня еще ни разу не приходилось это говорить, но пора сказать. Трек, который будет звучать 91-го года официально, но в 92-м был перевыпущен. Соответственно, мы можем его послушать. Потому что каждый раз, когда мы берем тему за год,
3: ну, вы поняли, что привязывается очень, да.
2: Всегда находится кто-то супердушный, или это не к тебе, который обязательно скажет: а вообще-то эта композиция вышла на стыке. Друзья, не выйдет. Мы все проверили, перепроверили.
3: Или там Metallica, Nothing Matters, это 92-й, крутите тоже.
2: Ага, ага.
3: Но она, елки-палки, песни тогда могли по 3 года лежать на полочке, а уже потом, когда вот настояться, взрывать танцпол. Кстати, потом я свяжу бульдогу с носорогом после того, как эта песня проиграет. Army of Lovers из нашего шведского плейлиста с подачи Дорогуши.
2: Алиса, громко здесь.

0: гений Александра Барда для меня вот он просто какой-то бесконечный, потому что мало того, что он спродюсировал огромное количество шведских суперзвезд, а в Швеции дофига суперзвезд, плейлист наш говорит о том, что вообще мы росли на шведах.
1: Вы должны знать, что это самый любимый вообще плейлист у Сишкина, шведский.
0: Да. Идем дальше. От Александра Барда мы пойдем к самым таким первопроходцам шведам. Это группа Абба.
1: Mm-hmm. Но вот уже... есть нюанс.
0: Но есть нюанс. Есть нюанс. Нюанс очень приятный, потому что в 92-м году мы Аббу бы никак бы собрать не смогли.
1: Но!
0: Но! Группа Ерейджа уже из Великобритании. Между прочим, в ее составе один из основателей группы Depeche Mode, Винс Кларк. Так вот, они перепели песню группы Абба и сделали это настолько роскошно, что я даже не хочу ни секунды обрезать. Ребятушки, наслаждаемся вместе.
1: Перестань.
0: Я буду это говорить на новом радио в проекте «Что было раньше».
1: Молодец.

0: роскошество же.
1: Ребят, роскошество. Я не знаю, как вы, мы в восторге полном. Но я вижу, что вы тоже в восторге, поэтому мы здесь все и собрались, собственно.
0: Мы еще не добрались даже до середины. После короткого перерыва проект «Что было раньше» на Новом Радио. Продолжение «Банкета».
2: «Что было раньше» на Новом Радио. Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
2: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Ищите новый автомобиль? Сейчас самое время. В Чанган Центр Регинос в июне действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Не откладывайте на потом. Купите выгодно уже сегодня. Чанган Центр Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог 53, телефон 490432. Чанган. Время двигаться вперед. Условия акции. Уточнять у официального дилера. Не является публичной офертой.
2: Рекламная служба Нового Радио в Магнитогорске. 20 66 66. Слушай, новое.

0: Новое радио. Radio.ru. Новым. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Ребят, если вы не слушаете нас в Москве, Подмосковье и в интернете, вы пропустили хороший трек. Усишкин сейчас опять мне скажет: не говори,
2: надо,
1: какой,
2: не говори, не
1: мне
2: говори,
1: потом не подрезать.
2: Говори,
1: поэтому да. Я вам не скажу, но в чатах везде ребята, которые слышали, что именно играл, напишите вообще, в каком регионе какой трек сейчас вы слышали. Ну а что?
2: Ну а то.
1: Перекличка, перезвучка.
2: Сейчас мы обратно в Великобританию отправляемся. Знаешь, когда говорят, что вот автор одного хита.
1: О,
2: но
1: да.
2: Это же, вот казалось бы, да, как будто бы как-то пренебрежительно.
1: Смотря
2: но ведь
1: какой
2: по факту,
1: хит?
2: Когда у тебя хит возглавляет первые места там чартов и кормит тебя всю жизнь, то какая тебе нафиг разница, что там о них говорят? Да, собственно, про следующую исполнительницу это подходит на 100%. Мы не знаем ее имени. Мы, в принципе, может быть, и песню-то не очень хорошо помним, но песня очень красивая. Вот, да. Тасмин Арчер на новом радио в проекте «Что было раньше».

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Вау, друзья, мы продолжаем. Час пролетел как-то стремительно, но, собственно, как и всегда. Мы сегодня вспоминаем, как звучал 92-й год, и пока все единогласно сходимся в мнении, что звучал он великолепно.
2: Все так, и я начинаю думать, а вот что-то мы до сих пор не крутанули ни Джексон, там, не знаю, ни Мадонну и многих других артистов, а потом понимаем, мы же реально второй раз делаем выпуск и стараемся не повторяться.
1: Это правда.
2: Кто-то, да, может быть, прозвучит дважды, кто-то не обязательно, но в базе все сохранено, и поэтому мы можем же себе позволить покрутить некоторые песни вообще впервые в нашем эфире.
1: Можем. Нам вообще никто, в принципе, ничего не запрещает.
2: Вот именно. Если в 91-м году экзотик поп-дуэт Кармен исполнили на двоих песню «Лондон», ну ж, песню, нет, Ленку, «Лондон», то уже в 92-м Сергей Лемох отпочковался с названием вместе и с списком треков тоже, и уже про Сан-Франциско исполнил без Бонни, так сказать. Бонни уже своей дорогой пошел, да.

0: Ну все, чтобы выветрить припев этой композиции, мы послушаем другую, которая...
1: Умоляю, историю про People Have It.
0: История про People Have It, она эксклюзивная, потому что никто не знает, точнее, все знают автора, это Богдан Титомир. А вот кто спросил, задал вопрос, это знают далеко не все. Докладываю. Владимир Познер задал вопрос Титомиру. Богдан, у вас, можно сказать, консерваторное образование, классическое, музыкальное, вы любите джаз. А почему делаете-то сами такую музыку, которая, ну, как бы не очень-то уж и высокоинтеллектуальная? На что Титомир ответил, раскинувшись в кресле?
1: People have it.
0: People have it.

0: Не думай ни о чем, что может кончиться плохо. Для меня это вот просто прям по жизни слова очень подходящие. Как статус ВКонтакте.
1: Ты такая вообще миллениальская душа. О, да. Бумерская, я бы сказала.
0: Ну, это,
1: статус
0: окей,
1: ему да, ВКонтакте подавай.
0: Я еще и на стену песни выкладывал, и граффити рисовал. Это
1: ладно,
0: проект,
1: у меня
0: что,
1: тоже это было.
0: Да, вот именно. Проект, что был раньше на новом радио. Какая песня первая, которую ты добавила?
1: Miranda Angels.
0: Угу.
1: Был клип в тот год, когда я зарегистрировалась.
0: А у меня Борис Моисеев «Эгоист».
1: Между нами пропасть, ну да. Хорошо, что она сошлась.
0: И я сейчас думаю, как здорово, что я думал, что никто не видит мои видео. Потому что если бы я знал, то я бы, наверное, в Тольятти не прослыл бы своим в доску.
1: Ничего страшного.
0: Комсе, да. Это группа U96, я думаю, многие узнали. «Das Boot», песня, которая... Ну, кому-то заходит, кому-то не заходит. Но она из 92-го года,
1: напишите,
0: и поэтому она в нашем плейлисте.
1: Напишите, кому она не заходит. Вот напишите, мне не заходит.
0: Мне не заходит.
1: Мы вас заблокируем. Шутка. Или нет?

0: собственно, нас так разрывает. Оказывается, в 92-м году песен крутых на три плейлиста, мне кажется, теперь уже наберем.
1: Начинается.
0: Да.
1: Давайте теперь обещать делать третьей части. Друзья, мне нужно сообщить вам ужасную новость, ужасную боль. Нам придется пожертвовать некоторыми артистами.
0: Сразу. Эти некоторые артисты, давай наименование скажу, это группа U2, может быть, это может быть группа Nirvana, это может быть группа Metallica, это может быть Madonna, это Майкл Джексон, может быть, да. Вы представляете?
1: Поэтому...
0: Мы просто не хотим делать суповой набор.
1: Да, мы будем по принципу того, что не звучало точно, и по принципу того, что лучше ляжет. Вот так вот. Мне очень больно это говорить, потому что...
0: Давай через неделю в ЧБР сделаем еще раз 92-й год
1: нет,
0: и добьем его.
1: Нет, 93-й. Нет.
0: Через два года сделаем.
1: 92 плюс 93, например. Хорошо.
0: А да, потом нас тоже будет разрывать.
1: 92 плюс 93 можно, чтобы мы как раз не знали, что выкинуть, и выкинули опять 92.
0: Окей. Нас тут спрашивают, что за песня Depeche Mode была. Это не Depeche Mode, это была группа E-Rage.

0: Не про Бон Джови, а про предыдущую песню Лёха Сухов написал. Что-то не заходит, но хоть выйду из машины, разомнусь, а то сижу как прикованный.
1: Ой, мой хороший.
0: Что было раньше?
1: Я надеюсь, ты размялся, потому что сейчас ты будешь сидеть и просто стекать в кресло, потому что мы будем слушать трек, где, во-первых, этого трека не было, во-вторых, я отдала тебе всю свою любовь, я отдала тебе больше, чем должна была.
0: Продолжай.
1: А что продолжать?
0: А, ну хорошо. Она танцует под Шаде, танцует прямо на мне. Здесь не будем слушать,
1: я
0: да?
1: Думаю, что
0: окей,
1: вот...
0: к первоисточнику обратимся.
1: Друзья, если вы уже натанцевались...

0: Вот так звучит Шаде на случай, если вы были не в курсе, но я надеюсь, что все в курсе, как она звучит. Ну, а, кстати, но Шаде – это группа.
1: Да, да, Шаде – это группа.
0: Важное упоминание.
1: Так я... Ладно, не суть.
0: Не будем тошнить.
1: Мне за что хочется выразить респект Хатчику, например, или Моту, за то, что пацаны просто напомнили многим о Шаде.
2: Реклама. Реклама.
3: 校花已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Языковая школа «Пионер». В этом году мы летим в Лондон. Мы едем в Динопарк. Мы тусим в городе. Прокачиваем бизнес-навыки и говорим на английском. Подари ребенку лагерь мечты с языковой школой «Пионер». Телефон 45 12 23. 45 12 23. Лицензия 14572.
8: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
9: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
8: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
10: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
11: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20 66 66.

0: www.radio.ru. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы продолжаем. Вот такие. Вы просто
3: Подожди. Ты хочешь уже начать перечислять?
2: Да.
3: Да? Вот сейчас, секундочку. Итак, друзья, сейчас Эви будет перечислять композиции, которые могли бы прозвучать в проекте «Что было раньше», но не прозвучат. Потому что, во-первых, они звучали в предыдущем выпуске.
2: Они не все звучали, в предыдущем выпуске.
3: А во-вторых, неужели вы готовы заменить? Начинай.
2: Сегодня не прозвучит Майкл Джексон, группа «Нирвана». Певица Мадонна. От чего мы еще отказались?
3: Группа Металлика прозвучит нам вряд ли. Группа Юту не прозвучит.
2: Уитни Хьюстон, я пытаюсь хотя бы припев выпросить, пока не получается. Но зато прозвучит то, чего не было. А это группа Любе.
3: Именно так. Тен Шарп не прозвучит. Ну и в целом...
2: Ребят, ну вот мы вот так решили. Будем слушать Любе. А вот это вот все, что мы перечислили, будет третья часть.

0: За слово похмелье потом разбирайся с Сашей Титовым. Это проект «Что было раньше» на Новом Радио. Сегодня слушаем, как звучит 1992 год. Ну и что касается наяривания.
1: Я очень хочу знать, что ты будешь дальше говорить.
0: Я буду наяривать.
1: Ребята.

0: Но напоминаю, какой год мы сегодня слушаем и где.
1: Друзья, мы сегодня слушаем 92-й год в проекте «Что было раньше» на новом радио. На случай, если вы хотите переслушать, а вы захотите, телеканал... Повысил до телеканала. Канал «Усатая пушка» там будет, архив обязательно. Яндекс.Музыка и Эвиленд тоже будет. Повтор в субботу с 6 до 8.
0: Да, слышим, как поет «I don't have gun». С этим он, конечно, обманул нас.

0: А я повторюсь, мы слушаем, как звучит 92-й год.
1: Ребят, мы просто пытаемся, ну, вашу любовь не потерять.
0: Да, на новом радио Мадонна музыку подрезала у Public Enemy. Вместе с Ленни Кравицем они эту песню
1: не
0: делали.
1: Осуждаю.

0: боже, как я работу свою люблю.
1: Я...
0: Обалдеть просто.
1: Мне даже неловко называть это работой, но я тоже очень сильно
0: начальник,
1: это все люблю.
0: Начальник у нас есть, и у начальника сегодня день рождения.
1: Наташа Силина, легенда!
0: Да, спасибо тебе большое, что позволяешь нам вот это вот все. На новом радио, что было раньше, мы это уже сказали, да? Все сегодня верно. Слушаем, как звучит 92-й год. Сколько лет было Нателле, не знаю, но я думаю, что она под эту песню тоже получала удовольствие. Вот сейчас уже давай без обрезаловок, безо всяких. Из обрезаловок уже.

0: обалденный выпуск, я считаю.
1: Ну, я вообще в полном восторге. Ольга написала мне, что, пожалуйста, отправьте что-то типа Эви в отпуск, чтобы 92-й год продолжить. Я сказала, что все в порядке. И она написала, просто хочется, чтобы это не заканчивалось. Возможно, реально будет третья часть, но вы не переживайте. Я считаю, что у нас каждый выпуск ЧБР потрясающий. Это в очередной раз один из любимых. А я так говорю про кашлю.
0: Не, ну ты представляешь, 92-й год, он просто как-то, я не знаю, неужели, правда, это делали жир. Так много жира, да.

0: Бизнес.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Новое радио.
0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
5: Мне больно это говорить, но мы стремительно близимся к финалу.
6: Ну да, стремительно, потому что песни у нас тоже тут очень даже энергичные подобраны, но не все.
5: Ой, подожди.
6: Но не все. Финалочку ты...
5: Ольга написала, что все в порядке, милая Ольга. Я не обиделась нисколько, не переживайте, пожалуйста, все прекрасно, мы вас очень сильно любим. Все. А то подумали, что я этот... Никакой драмы, друзья, мы тут только в кайфе сидим, кайфуем.
6: 100%. Надеюсь, вы тоже. Ну, раз еще не разошлись и из машин не повыходили. Это группа London Beat. Ну, все узнали.
5: Конечно.
6: Но не только же слушать «I've been thinking about you». Есть у них и другие суперхиты.

0: Ну да, не успели послушать Снэп, не успели доктора Албана.
1: Да, кстати.
0: Два кусочка колбаски пропустили.
1: Переживем. Стюардесса по имени Жанна.
0: Ксюш тоже мимо прошла. Но они у нас в других плейлистах есть, так или иначе.
1: Каждый раз так говорим, когда что-то вообще уже не влезает.
0: Дельфина-русалка в плейлисте, посвященному скрещению людей.
1: Кстати, не было такого плейлиста, но как будто бы можно насобирать.
0: Можно, наверное, да. Так вот, сейчас мы как раз-таки зальем сексуальностью эфир нового радио, потому что время пришло, ребятушки.

0: Пусик, это-то что означает?
1: Кошка, конечно.
0: Котеночек, скорее всего. Мы продолжаем проект. Нет, все, мы завершаем проект, что был раньше. Вот сегодня у нас на новом прям такой очень позитивный, очень веселый фан развлекательный, что очень-то и хорошо, и здорово. Иногда бывают у нас плейлисты,
1: подраматичнее.
0: Да, иногда в общем, всякие разные не бывают. Но сейчас я почувствовал энергию программы «Городок». Да, потому что они хохмят и балагурят весь эфир.
1: До последнего трека.
0: Пока не начинается последняя песня. И вот сейчас у нас похожая история.
1: Мы балагурили... Какое слово интересное. Набалагурились, короче, мы сегодня, но завершаем очень красивый, очень трогательный,
0: очень драматичный
1: вот такой
0: песней.
1: С надрывом. Она будет ощущаться, как кинжал в сердце. Но, знаете, мы от большой любви его вам втыкаем. Простите.
0: Но вообще, это очень личная песня. У Эрика Клэптона погиб трагически сын маленький, он выпал из окна. И чтобы как-то пережить эту боль, собственно, она вытекла в песню, и спустя 23 года он ее перестал петь. А сейчас она вернулась в его плейлист, потому что он говорит, я, слава богу, пережил те эмоции, и я надеюсь, что больше я никогда не ощущу даже толики такого. Поэтому, друзья, красивого вечера.

0: сети Яндекса. Завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Реклама.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

радио в твоем телефоне. Установи мобильное приложение. Выбери свой город. Слушай эфир, смотри прямую трансляцию. Утреннее шоу 1+1. Живые выступления звезд. Эксклюзивные программы. Суперхиты и суперновинки на новом радио. Бесплатное приложение нового доступно на iOS и Android. 12+.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах, акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Реклама.
2: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: by DJ M. Hustler на новом радио. В выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь

Фри-пати by DJ M. Hustler на новом радио. 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артик Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбрери. Лирик. Пьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилина. Эльма. Игнатий Вентура. Эльвира Т. Немига. Акмаль. А также спешл. Суперсекрет гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж. Супердвиж. Движ. Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Фри-пати. By DJ M. Hustler.

0: песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео.
0: Слушай новое радио прямо в телеге.
1: В нашем телеграм-канале новый суперплеер.
0: Открывай без лишних приложений.
1: Суперхиты и суперновинки. История эфира и музыка под любое настроение.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: «Что было раньше». По вторникам с 6 до 8 вечера «Баланс подбивают» твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама. Реклама. Все сложится с новым кроссовером Canon T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Canon T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Canon T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
0: Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Тима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Жура, Сивак, Садковская, Дима Урик, Линочка Ли, Чепик, а также спешл «Суперсекрет Гэст». 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
1: Супер-движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.

0: Дрея новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все тебе.

Реклама. Jack Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Jack Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена указана с учетом выгоды по программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: шоу «Один плюс один».
1: Утро на грани.
2: Верните Райт Рауна, уже пишут. Да. Все, поздно, доигрался этот мальчишка.
3: Фига себе.
2: А тебе, Артем, не сказали, что у нас немножко замена в шоу?
3: А, все, ладно, я тогда можно домой брать?
2: Давай, на связи. Спасибо тебе за эти годы.
3: Все, хорошо, класс.
2: Обязательно мы в каком-нибудь проекте пересечемся.
3: Все, ладно, все, давай. Пойду дальше домой слушать группу Iron Maiden.
2: Артем Селиванов, классный парень.
4: Да все, уходи уже.
5: Я уже тогда начал понимать, что жизнь куда-то не туда катится, когда я ехал в метро.
2: Неблагонадежно выглядишь. С тобой чокнуться можно.
1: Все, да. Допрыгался рыхлый. Все, да. Все, начальство услышало.
3: Имея не храним, потерявши плачем.
6: Да.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один».
1: То самое шоу.
2: Да, это мы вас обхитрили, объегорили, подкузьмили. Вообще. Это прикол, вы чё?
4: Если у вас история похуже, даже не рассказывайте ее реально.
0: На новом радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

Всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа среди счастливых людей на новом радио. Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.